0: 7.03 в Красноярске. Доброе всем утро. Пятница, 3 июля на календаре. Здесь завтрак чемпионов.
1: Это Юля Майнгард.
0: И это Сева Бельмасов.
1: И это первая пятница нового месяца. Это первая пятница в июле.
0: Символично. Что как, такого сделать?
1: Как встретить пятницу в июле-июле? Подскажите, друзья.
0: Фу, ребят, да мы сегодня в рубрике «Афиша» вам такое подскажем. Ну, реально, очень много всего планируется у тебя, на выходные.
1: У тебя какие планы на пятницу?
0: У меня жестко работать.
1: Жестко?
0: Да, я знаешь, почему буду работать? Потому
1: почему?
0: Что, между прочим, мы поздравляем сегодня госавтоинспекцию.
1: О, на секундочку, да, это те, которые тебя не пускали на парковку,
0: а потом пустили. Это вообще самые добрейшие люди,
1: теперь
0: которые мне сказали, ладно, проезжайте. И мы с ними как-то законнектились так. Действительно, сегодня день госавтоинспекции МВД Российской Федерации, поэтому, друзья, мы вас поздравляем,
1: да.
0: Вы делаете большое дело, следите за безопасностью дорожного движения, поэтому продолжайте в том же духе.
1: Господа офицеры, по натянутым нервам. Ну ладно, в общем, друзья, действительно, поздравляем вас от всей души.
0: Да, сегодня в БКЗ будем это делать. А также, если мы уж немножечко так пошли по праздникам, то сегодня еще отмечается День Республики Хакасия. Я вот прям захотела этот праздник отметить, и буквально я созвонилась с ними, говорю, алло, Белё, я подъеду 8 июля. Я уже жду, не дождусь вот этот день, когда стартану туда. У нас традиция семейная, никогда не пропускать Белё. Вот сколько мне лет, столько лет мы ездим на Белё, это вот прямо, вот даже если будет прямо непогода, мы обязательно туда поедем всегда.
1: Но ты знаешь, что главнее всего погода в палатке, а все другое.
0: А мы теперь в домиках живем, поэтому
1: суета.
0: Совершенно без разницы. Друзья, сегодня поговорим о том, что же происходит, в том числе с красноярским спортом, а нам действительно есть о чем вам рассказать.
1: Он
0: как
1: жив.
0: И заявили, да, организуем вам планы на ближайшие выходные, да и просто вместе встретим эту пятницу. Поехали!
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама. 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
3: Без возрастных ограничений.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Кайф. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярцы, какие астрономические явления мы сможем увидеть в этом месяце, узнаем прямо сейчас. Потому что университет Решетнева составил прогноз таких явлений на ближайший месяц. Так вот, уже в ночь с 7 на 8 июля Луна окажется рядом с Сатурном. И вот оба небесных тела будут видны невооруженным взглядом. Можно после полуночи за ними наблюдать. 11 июля Луна, Марс и звездное скопление Плеяды встретятся в созвездии Тельца. И, как сообщают в обсерватории, это явление тоже будет видно даже без телескопа. И вот желательно на рассвете где-нибудь на восток смотреть.
0: Да?
1: Ну, где-то так, да.
0: На
1: короче,
0: заре.
1: Дело в том, что вот когда нам сообщают об этих явлениях, возникает всегда вопрос...
2: Где там, восток?
1: Где, во-первых, где восток,
2: там,
1: когда
2: где
1: конкретно
2: солнце.
1: Просыпаться и так далее. Но вот, допустим, по-моему, ты же видел. Вот наш Паша, коллега, видел разные явления, поэтому, ну, все-таки возможно.
2: Восток — это дело тонкое, поэтому смотрите туда, где тонко. А там, где тонко, там и рвется.
1: Ну, хорошо. Надеемся, что там точно не порвется, и хотя бы чуточку мы сможем красоты увидеть. 17 июля Луна пройдет рядом с Венерой. 29 июля полнолуние, и в этом году Луна окажется очень низко, прям таки необычно низко над горизонтом.
2: То есть можно будет ее коснуться?
1: Ну, практически. Вот, знаешь, хотя бы вот как мы делаем фотки, да, солнышко на ладошке. Я надеюсь, у каждого фотография такая есть. Вы что, ребят, если нет, давайте срочно исправляйте. То же самое с Луной. Можно обнять ее, да, как-то красиво.
2: Да, можно как
1: покреативьте.
2: Как в Брюс всемогущую притянуть немножко поближе.
1: Ой, кроме того, еще будет пик метеорного потока. Южные дельта Акварита 30-31 июля. И говорят, что до 25 метеоров в час, и мы тоже каким-то образом это сможем увидеть. В общем, июль — лучший месяц для наблюдения, в том числе за серебристыми облаками.
2: Так, ну у нас есть два варианта: либо мы покупаем телескоп, либо тренируем зрение и едим морковку.
1: Она помогает для зрения, да?
2: Ну, так поговаривают.
1: Ну все, мы теперь понимаем. А можно, Сева, для того, чтобы более достоверно все-таки обратиться в университет Решетнева, там обсерватория, там телескоп, ну и не надо тебе будет всеми вот этими вот народными методами заниматься.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Добрый день.
2: Да, приветствую.
1: Александр, хотел бы вот спросить. Шевроле Малибу 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
2: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес. Она же красивенькая получилась, да. Она и при этом еще и более-менее норм. Но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
1: ну да,
2: если раньше...
1: трехцилиндровый двигатель.
2: Вот, я почему и говорю, что он вопросики вызывает. Надолго ли, как говорится? Ну, вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. А он мне такой, типа, да все, хоккей, главное, расходует немного, по городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно, так, как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите там, что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошадиных силы, там тоже большой налог, чуть выше расход. Вариантов сильно как бы вот не разгуляться. Ну, хотя бы 3, там, 4 типа есть. То есть можно посмотреть разные. Если у вас бюджета не хватает, то придется мириться с вот этой штукой, а там

0: статистике, глядя, не самая приятная, может быть, картина, но хотя бы нормальная машина для города получилась. Я скажу так, больные места какие? Чаще всего вот то, что мы смотрели статистически, либо уже с цилиндрами вопросы, это зависит от предыдущего владельца, это надо промониторить в момент покупки. Ну и там своя специфика в обслуживании, тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
1: Да, в принципе, то она уже взята, как бы. Ну, предыдущий владелец, вот это кореец. Она машина с Кореей.
0: Ну, принципе, если вы проверили все, и у вас...
1: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен, едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное,
0: там, ну, момент, это просто на... сравнить. Просто у них были там, допустим, 2-литровые моторы по 250 коней. Вот там-то она едет, так едет. Но ну, я понятно, опять же говорю, все зависит, ну да, все зависит от ваших возможностей. Да, она не проходная сейчас, ее не привезти вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
1: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой, скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Ну, постоянно.
0: Ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
1: Ну что, говорите?
0: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
1: Ну да, да, да, да, да. Ну а так, да, по салону нареканий нет. Нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки, все это есть у нее.
0: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ. Вам и спасибо. Удачи в эксплуатации. Удачи, да, спасибо. Следующий звонок еще успеем принять.
2: А, здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
2: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3,5, расход 15 литров. Это нормально?
0: Нормально.
2: Я брала
0: бы... Для такого объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только-только начали владеть этим автомобилем?
2: 4 года я им владею, когда брала было 9, сейчас 15.
0: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное — это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит с топливной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка. А вот что там конкретно льет и почему такой расход большой, вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машина уже достаточно взрослая. Но бояться этого не надо. Да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме 3,5.
2: Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что мы, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
0: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но расход не всегда бывает.
2: Машина не резвая, она такая достаточно... Пенсионерская.
0: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такой, когда у расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как бы я стоял, я все равно в движении. Соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Все подобные машины надо чекать раз в полгода так между нами.
2: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня.
0: Привет, спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купили себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ну, действительно, сейчас ситуация с бензином, она доводит до разных вообще решений, особенно автолюбителей. Россияне начали жарить шашлыки прямо в очередях на АЗС. Вот пробки настолько большие, что водители успевают разжечь угли, приготовить мясо, и со временем вокруг скапливаются другие охотники за 95-98 бензином.
3: Ну, туда просто, видимо, еще наряд никакой не приезжал, а так ждите.
2: Ну, скоро мы будем проводить меньше времени дома, чем где-то на заправке.
3: Ну, короче, будем честны, нас пока это прям так не настигло.
2: И у нас люди-то адекватные, они понимают, что за это можно получить нехило так.
3: А еще мне, знаешь, нравится какая человеческая позиция. Когда не то, что человек такой думает, так, ну, вообще, мне плевать на других, там, пусть они будут в дефиците, зато вот у меня будут там весь гараж в канистрах. Когда они понимают, что как бы надо и себе чуть-чуть взять, да, и с другим поделиться. Поэтому, ну, не надо хапать сильно. Все стабилизируется, я прям в этом более чем уверена. Окей, нет 95-го, ну ничего страшного. На люксовом бензине поездили, теперь на 92-й
2: вот.
3: Перемещаемся.
2: Но нету у вас замечательных шашлыков перед заправкой, и не надо, потому что вы можете заехать на замечательную, вкусную и точка автораздачу.
3: Во, как завернул.
2: Это информация на правах рекламы.
3: Но на самом деле, да, можно, мне кажется, вот этим утром расслабиться. Иногда вы в попыхах готовите завтрак на всю семью, а вот тут вот немножечко время-то себе уделите. Заезжайте на автораздачу «Вкусная точка». Между прочим, она круглосуточная. Может быть, вы где-нибудь там на авиаторов и, не выходя из машины, возьмете комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. И, внимание, внутри не просто картошка, а золотистый картофель фри, который залит горячим, нежным плавленым сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом.
2: Но если хочется классики, берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон лайм со вкусом спелого красного манго. Это, между прочим, идеально снятие для вашей жажды.
3: Ну, а между прочим, еще, вот вдобавок, в этом комбо Юрия Стоянова еще и биг-хит. Поэтому, ну, найдитесь точно, доставите себе и своему желудку только удовольствие. Кстати, можно еще и копить баллы, а также получать подробности, и все это в приложении «Вкусная точка 6+.»
4: Красноярск FM. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Брянской области украинский беспилотник попал в туристический автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По предварительным данным, пострадали трое граждан Беларуси, двое водителей и один пассажир. Мужчины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, пишет Борус. На реконструкцию Красноярского цирка готовы потратить около 3 миллиардов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 30 июня. Подрядчику предстоит заново разработать проект и полностью реконструировать здание, включая укрепление фундамента и несущих конструкций. На все работы отводится почти 4 года. Это значит, что цирк откроется не раньше 30-го года, а к 400-летию Красноярска в 28-м году его точно не сдадут. В итоге после реконструкции общая площадь здания увеличится с 9 до 12 тысяч квадратных метров, а зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Напомню, цирк закрыли на ремонт еще в 2019 году. За это время сменились несколько подрядчиков, стоимость работ выросла с 656 миллионов до почти 3 миллиардов, а сроки открытия переносились несколько раз. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июля, а победители объявят 21 июля. Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены 8 обвинений. Ангелина Николау и Иван Биркус развернули на высоте почти 450 метров черный баннер и сделали предложение руки и сердца. Их задержала полиция. За нарушение закона им грозит до года тюрьмы или штраф до $1000. Об этом сообщает «Коммерсант». Уроженка Красноярска Мира Андреева выбыла с Уимблдона во втором круге, уступив чешской теннисистке Барбаре Крейчковой в 3 сетах. Матч на центральном корте длился более 2,5 часов. Андреева выиграла первый счет, но в 2 следующих победу праздновала ее соперница. После матча Мира заявила, что примет поражение, но будет в себя приходить еще пару дней. В прошлом году она дошла до четвертьфинала, а на Ролан-Гаррос завоевала титул. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: В пятницу 3 июля в Красноярске переменная облачность, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30.
2: Новая музыка в секрет.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коначива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.04 в Красноярске. Большой всем привет, доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Здесь Юля Майнгард.
1: Здесь Ева Бельмасов.
0: И сегодня пятница, 3 июля. Потрясающе жаркая погода. Вот один из самых жарких дней. Кстати, выходные вообще не будут отставать в этом направлении. Я уже предполагаю, как сегодня сформируется пробка куда-нибудь в сторону Дивногорска. Все басики будут забиты, забронированы. Ну, не в этом ли счастье летнее?
1: В этом счастье. И у меня сегодня тоже ожидается пробка, но в сторону Бобрового Лога.
0: А, ну потому что, видимо, там где-то Вилатик,
1: конечно,
0: Такмак, да, вот те самые
1: конечно,
0: места.
1: Да.
0: Ой, слушайте, я вспоминаю свой выпускной, ну, все почему? Потому что сейчас активно проходят вот эти вот праздники, и как-то у нас все было, ну, наверное, как и у многих, то есть школьная столовая, сдвинули столы, родители очень сильно постарались, за что им огромное спасибо, они там такие накрыли столы, такие блюда сделали сами, мы еще не заказывали,
1: программа
0: между прочим.
1: Программа была?
0: Конечно, от моей мамы в том числе программа была.
1: По полной программе.
0: Вот именно, то есть как бы все своими силами. И мне мой выпускной запомнился очень надолго, просто потому что, ну знаешь, обычно несколько по иным причинам выпускники на следующий день себя плохо чувствуют, да? У нас вот всех вот этих причин не было, потому что с нами, во-первых, были родители. Нет, во-вторых, родители, во-первых, директор школы.
1: Во-вторых, вы были закалены уже.
0: Мы, да.
1: Поэтому не болели с похмелья.
0: Но нет. На самом деле, я, ну, вот была тем человеком, кто съел... У нас, знаешь, такие были круглые, ну, столы, так сказать. Вот там одна компания, другая компания. И я съела за всех бутерброды.
1: Вот. Твои любимые.
0: И я оправдывалась. Я говорю, да правда, поэтому из-за бутербродов мне плохо. Я не могу встать. Выпускной, на самом деле, был веселым. Поэтому сегодня, наверное, хочется пожелать не только выпускникам, но и их родителям хорошенько оторваться.
1: Хорошенько.
0: Вы это сделали. Все эти 11 лет вы прошли.
1: Лучше запомните этот день, потому что, ну, потом горячительные напитки вы еще успеете выпить. Да.
0: А вот прохладительные, мне кажется, таким летним утром прям самое то, потому что уже припекает. Уже душно. Ребят, для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас едете в машине, у вас играет музычка, настроение уже на высоте и хотите чего-нибудь освежающего, то заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка» и, допустим, берите такой нереально густой молочный коктейль со вкусом спелой черешни.
1: Ну, мой личный топ — это айс делюкс с кусочками ананаса и семечками питахайи или кисло-сладким маракуйей с настоящими хрустящими косточками. Действительно, подъехали, взяли мороженое и наслаждаетесь этим летом.
0: Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусно и точка 6+».
2: Завтрак чемпиона!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима. 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
10: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Да, действительно, это мы, 8.15 в Красноярске, и мы готовы обсудить события сегодняшнего дня и ближайших выходных. Итак, поехали. Сегодня 3 июля, начиная с 12.30, мы отмечаем День речника. Так вот, обычно это все проходило на набережной, недалеко от там, Национального центра России, речной вокзал. А сегодня это все будет на набережной в сквере энтузиастов, которая за ТЦ Красноярье. Так вот, там в колонне флота Енисейского пароходства будет и морской буксировщик, и танкер, и буксир-толкач. Все, что мы с вами наверняка не видели. Плюс выступает еще духовой оркестр. Ну и вообще прикольная программа нас ожидает.
1: Но я думаю, что и песня «Ты морячка, я моряк,
0: но
1: ты рыбачка, я рыбак», да,
0: без
1: будет.
0: Этого, конечно же, как нам вообще прожить? Кроме того, Беллини-пикник завтра и послезавтра в сквере Сурикова плюс в Артеле. Там такое летнее гастрособытие. Еда, йога, между прочим, цветы, специальные локации, в том числе для ваших пушистых. Берите с собой собак, может быть, там кого-то еще. Ну и, собственно, приходите хорошо проводить время. А еще там плюсом будет гаражка от издательства «Миф». А, в общем, может быть, себе какую-нибудь книжку прикольную и прикупите. Расписание смотрите у них в социальных сетях. Рекомендую. Я вот уже который год подряд хожу. Просто событие, во-первых, на котором можно много знакомых встретить, вкусно поесть, насладиться этим летом. Что нам еще нужно?
1: Да, иногда даже и бесплатно покормят.
0: Нет. Скорее всего, нет. Кроме того, если вы не были в таком пространстве «Хлебозавод», то вот туда можно отправиться в субботу. Там, говорят, такой летний формат под названием «Лето на хлебозаводе». Можно погулять, попить кофе, в мастер-классах поучаствовать, ну и что-то о грядках узнать. Поэтому, если вы такой юный садовод, то вам тоже туда. В органном зале в воскресенье мы с вами можем отправиться на природный концерт, потому что все композиции будут посвящены состояниям природы. Допустим, флейта там будет имитировать пение птиц, в программе «Времена года» будет вот прямо таки отражено каждое время года. Ну и, мне кажется, можно музыкально хорошо провести время. 19.00 начало. Есть еще одно событие, которое я не могу обойти стороной, потому что считаю, что наши команды спортивные обязательно нужно поддерживать, я говорю про регби. 5 июля в 16.00 стадион «Авангард», пожалуйста, наши Енисеи СТМ планируют одолеть команду «Динамо» из Москвы.
1: Вау.
0: И я считаю, что им ничто не помешает.
1: По сути, да, действительно, «Динамо», они были чемпионами, Енисей наш был многократными чемпионами, будет заруба.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
12: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-800.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.28 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. И дорожная ситуация на правом берегу замечательная. А вот на левом?
2: А вот на левом есть небольшие проблемы. Куркинский мост стоит из-за дорожных работ. В городе есть несколько ДТП. Просто-напросто будьте чуть аккуратнее, внимательны. А выезд из Солонцов ограничен. Есть уже небольшое скопление машин на Северном шоссе. Если двигаться со стороны Дрокина, ну, в районе развязки с проспектом Котельникова, мы понимаем, что там ведутся ремонтные работы. В общем и целом от Яндекса 3 балла. Я думаю, что все рванут совсем скоро куда-то в отпуск или на отдых. Это очень прекрасно. Ну а пока дороги свободны.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
3: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от «Sleep Кайф». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска. 8:36 в Красноярске. Доброе всем утро. Ребята, мы с вами продолжаем завтрак чемпионов. Вот тут говорят, что россияне бросились буквально обогащать клиники медицинские, лаборатории. Ну, мне кажется, они давно, во-первых, бросились, вернее, мы. Но сейчас новый тренд. Генетические тесты. Вот. Это прям такой тренд на ЗОЖ. И только за прошлый год компании, которые специализируются на таких услугах, заработали чуть ли не миллиард рублей. Слушайте, вот статисты, как же вы любите считать чужие деньги и завидовать другим? Говорят, что генетические тесты делают, вот, слушай, ну, буквально для всего. Узнать там, что у тебя было в родословной, то есть какие могут заболевания возникнуть у тебя или твое потомство. Узнать там, что тебе можно, что нельзя. И, короче, оказывается, вот все вот эти генетические тесты, я сейчас, конечно, своим простым русским языком объясню, не только медицинским, они показывают, допустим, можно тебе есть тот или иной продукт или нельзя. Что там, я не знаю, с твоей родословной. Короче, вообще какие-то такие точные подробности, ты думаешь, зачем вообще тебе их знать? Ну, то есть, зачем?
8: Я понимаю, когда это для там аллергии, например, да?
7: Вот. Ну, там есть обычный
8: аллерготест. А узнать, был ли у тебя боярин где-то, может быть, там.
7: Не, подожди, да, псева. Не боярин то? Тебе? Нет, это не то. Это чисто вот такая тема про здоровье.
8: Почему боярин это то? Это, да? Это, ну, конечно, это означает, что, возможно, аллергия на...
7: На бедность, возможно, да.
8: На что еще?
7: Ну, я считаю, что на какой-то, знаешь, вот такой средний уровень жизни. Да,
8: на такси эконом-класса. На гречку вчерашнюю.
7: Ну, вот на этот бензин ваш 92-й, уже даже 95-й. Ну, как бы... Вот, конечно, заботиться о своем организме и здоровье, это похвально, это очень здорово. Но, как говорят сами доктора сегодня, вы палку-то там не перегибайте.
8: Ну, как будто бы для всех единый есть стандарт, да? Заниматься спортом, есть правильно, да. И не вредить организму за счет всяких там
7: вредностей. А знаешь, что, чем мы, кстати, можем навредить организму? Это какой-то токсичностью со своей стороны или со стороны своего окружения. Так вот, назвали главные такие красные флаги руководителей. Мы можем сразу, да, закидывая удочку, сказать, что вот у нас вообще потрясающее
8: руководство. У нас идеальное. Вы нас слушаете, руководители, мы вас любим.
7: Слушай, хорошо, мы сейчас выплыли из этой ситуации. Не, ну честно говорю. А вот давайте посмотрим, какие все-таки есть красные флаги для того, чтобы, если что, вы к ним могли присмотреться. А оказалось, даже если руководитель вам говорит...
8: Не платит зарплату.
7: Нет, подожди. Даже если он вам говорит, что повысит зарплату, но при этом обесценивает вашу работу, некомпетентно себя ведет в том или ином вопросе, несправедлив, допустим, ты выполнил за всех, он такой говорит, молодец, но премия точно не тебе. Если у него есть какой-то фаворит и любимчик, и если он токсичен, то вот, собственно, это все является такими красными флагами, на которые стоит обратить внимание и, возможно, даже поменять место работы.
8: Ну вот когда-то я был знаком с таким руководителем, поэтому поменял.
7: А, ну смотри, среди отраслей вот лидерами по уровню недовольства считаются сферы НКО, это какие-то благотворительные общественные организации, вторая сфера — искусство и культура. Ну, не знаю. Вот, допустим, если мы будем брать театр за кулисы, то там наверняка да.
8: Конечно.
7: Но искусство и культура — это же настолько огромная, обширная отрасль.
8: А мы с тобой где?
7: Что, ну, мы вот и в том числе и там же.
8: В том числе
7: и
8: там.
7: Но пока не...
8: Но мы исключение.
7: Хорошо.
8: Исправил.
7: Мне нравится, как мы себя всегда, вот знаешь, да, подбадриваем и возносим. Ну и в образовании тоже немало токсичных руководителей. Поэтому давайте там, будьте чуть-чуть добрее. Я не знаю, съешьте шоколадку.
8: Ну, либо вообще подарите велосипед этому руководителю, пускай он будет более добрый, как почтальон Печкин, да?
7: Ну,
8: почему раньше злой был? Потому что велосипеда не было, и бензин дорогой.

0: погано.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Найткар.
10: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
10: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
10: Найткар. 24.ру.
11: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выбор автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016-17 год. Праворуссия. Ну, с Японии, где взять. Угу. Либо Mazda CX-5.
5: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, по году, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX-серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже 2 на 1.5 бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, некрашенные, и пробеги смотаны, и много-много других еще вещей.
6: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, так сказать, хуже?
5: Ну, нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
6: Все понятно. Спасибо большое.
5: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
7: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
5: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
7: Ну вот, да, нам задал вопрос.
5: Я бы так сказал. Во-первых, меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких. У меня ездят японские машины, так же, как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
8: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели ограничения на фото и видеосъемку объектов, имеющих значение для жизнеобеспечения территории. Запрещена не сама съемка, а публикация кадров, раскрывающих местонахождение таких объектов. Как пояснили в правительстве, критически важна не формальная принадлежность объекта к категории, а его реальное значение для жизнеобеспечения региона. Указ губернатора уже вступил в силу. Контролировать его исполнение будут МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС и Роскомнадзор. В правительстве не уточнили, каким образом ведомства будут выявлять нарушения. Срок действия запрета не ограничен, пишут НГС-24. В Красноярском крае зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения эрлихиозом от укуса клеща. Заболел 15-летний подросток. Эрлихиоз – это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему, печень и сосуды. Заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой, а также может привести к поражению легких и сердечно-сосудистой системы. По данным врачей, у мальчика диагностирована легкая форма. Специфической вакцины от эрлихиоза не существует, поэтому в Роспотребнадзоре вновь напоминают о мерах предосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В аэропорту Красноярска за июнь у пассажиров изъяли 427 килограммов запрещенной растительной продукции. Всего выявлено 23 нарушения. Специалисты Россельхознадзора проверили более 250 международных рейсов. В ручной клади и багаже нашли овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Об этом пишет Ньюслаб. Экс-министра экономики Анну Петровскую назначили заместителем мэра Красноярска. Информация подтверждена администрацией города. В новой должности она будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики и организационной работы, управление делами, а также управление информатизацией и связи. Последние 2 года Петровская была заместителем руководителя аппарата правительства региона, пишут НГС-24. На острове Молоково в Красноярске открылся первый из 2 туристических визит-центров. В одном здании можно узнать о маршрутах по городу и краю, воспользоваться бесплатным туалетом и комнатой матери и ребенка. В другом – перекусить своей едой, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Работают они с 9 утра до 9 вечера. Рядом теплые круглосуточные биотуалеты и павильон с фастфудом. Вокруг установлены бесплатные столы для пикников. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Погода на сегодня наслаждает и радует. В городе уже плюс 23. Сегодня днем солнечно, температура до плюс 30.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
11: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Боначива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9.04 в Красноярске. Всем большой привет. Как вы, ребят, выспались? Нет?
2: Мы... Да.
1: Да?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Да, действительно выспались.
1: А как ты думаешь, кто лучше спит, мужчины или женщины?
2: Я думаю, мужчины, но только из-за того, что мужчины спят очень хорошо, храпят, и вот женщины из-за этого спят
1: похуже. Это парадокс. Мы все так думали, но ученые нас немножечко развели по разным концам в этом случае. Они утверждают обратное, что женщины высыпаются лучше мужчин. Шведские ученые провели большой эксперимент, правда, там взяли мужчин, женщин, рассматривали их там фазы сна и так далее, в том числе учитывали ночные пробуждения, и оказалось, что женщины, несмотря на жалобы, которые говорят, боже мой, мы не высыпаемся, мы как-то себя плохо чувствуем, когда встаем, значительно меньше вставали и больше проводили времени во сне. 400 минут практически в сравнении с мужчинами. У мужчин этот показатель 382 минуты.
2: А вот, пожалуйста, значит, и храп наш не мешает вам.
1: Получается, что нет. И как теперь оправдываться?
2: Никак, все, спите на 20 минут дольше.
1: Ой, ребят, короче, на самом деле вот эта вот проблема сна, я не знаю, когда говорят, нужно ложиться до полуночи, у меня вопрос, вы как это делаете?
2: Возможно, они не встают в 6 утра, чтобы мы вышли на эфир уже в 7.
1: Ну, возможно. А может быть, это просто те люди, которые, во-первых, счастливые от того, что они могут махнуть рукой на все происходящее, на все вот это вот лежащее вокруг, весь этот хаос, посуду и прочее, просто лечь спать. Если вы такие, знаете, вы счастливчики.
2: Скорее всего, у вас нет ипотеки.
1: Скорее всего. Ну, а если вы вот встали сегодня утром, не успели позавтракать, а может быть сказали, я хочу, чтобы завтрак за меня приготовил кто-то другой.
2: Да и сделал это вкусно.
1: И это реально возможно. Для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас стоите где-нибудь на Авиаторов, Партизана, может быть, на Красрабе, понимаете, что позавтракать дома вы не успели, сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Во-первых, ребята работают круглосуточно. Имейте это в виду, если будете по ночному городу гнать и искать, где бы поесть. Ну, а что касается вот сегодняшнего дня, то он ожидается очень жарким, уже на улице душно, поэтому я бы прям с самого утреца какой-нибудь лимонад или, может быть, мороженое. Ну, здесь выбор во «Вкусная точка» действительно большой. Ну, а если мы говорим о чем-то более сытном, то берите комбо Алисы Иванченко, например, за 459 рублей.
2: Ну,
1: внутри либо тройной фреш.
2: Абсолютно точно. А тройной фреш, это, между прочим, тройное удовольствие.
1: Угу.
2: Хотя у Юрия Стоянова не менее вкусная картошечка с беконом, поэтому я бы остановился именно на нем.
1: А там же еще и бургер внутри.
2: Действительно.
1: В общем, наедитесь точно и получите удовольствие. Ну и не забывайте, что подробности, бонусы и также актуальные предложения вы можете получить в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: вами.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на nashchelchatbom.rs. СЗУ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
12: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:17 в Красноярске. Доброе всем утро. За окном уже +23 градуса. Чуть не ошиблась на 10 градусов вверх.
2: Но, хотелось в принципе, бы. Может и такое случиться, да, у нас плюс 30.
1: Знаешь, что еще может случиться? Когда ты тот человек, который любит расслабляться, вот я именно такой, ненавижу, когда вещи долго лежат, я ими не пользуюсь. Нет, сразу на выброс.
2: Все. Не нужно их там держать,
1: кстати,
2: складировать.
1: Кстати, с людьми я так не поступаю, если что. В Испании мужчина посчитал картину за, ну, всего лишь 150 тысяч евро мусором. Думаю, господи, что это? Он нашел на обочине картину, которую посчитал мусором, и все. Почему поднял-то? Потому что ему понравилась рама. А рама, на самом деле, просто деревянная. Но он, видимо, какой-то ценитель редкого дерева. И такой, это из того самого дуба.
2: Это на дрова-то хорошо пойдет. Вот так вот он.
1: Да-да-да. В общем, одна семья, очень, видимо, богатая, много лет брала с собой зачем-то эту картину в отпуск. И вот, видимо, в очередной отпуск они ехали, картина вывалилась из машины, ну и владельцы, ну, просто этого не заметили. Мужчина подобрал, он решил выяснить ее происхождение с помощью искусственного интеллекта, ну и искусственный интеллект выдал какие-то безумные цены. А перед этим мужчина решил уже отправить эту картину на выброс. Он такой думает, зачем подобрал, непонятно, выброшу. Но когда он увидел, сколько она стоит, думает, да, в принципе, может и пригодится.
2: В принципе, рама не нужна.
1: В принципе, да. Но стоит отметить, что, конечно, быстренько уже нашли, все подсуетились, нашли это похищенное полотно, собственно, и раму забрали, и полотно, ну, я думаю, что вменят что-нибудь еще этому мужчине.
2: Нет, мужчину, может, как-то отблагодарят наоборот.
1: А может, и его заберут в эту семью богатую? Я думаю, что он будет точно не против. Вы предложите, может, он вам пригодится.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf.
4: ИП «Корник Денис Валерьевич». ОГРН 307-246-822-600-090.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: Сбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Купи себе хорошие брюки.
2: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
3: Брюки купи себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Брюки купи себе.
4: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9 часов 27 минут в Красноярске. Мы проверяем дорожную обстановку. Сейчас 3 балла от сервиса Яндекс.Пробки. На правый берег даже внимания обращать не будем, потому что там все великолепно и свободно. Что касается левого. Мост Три Семерки загружен. Выезд из Солонцов по-прежнему тоже очень сильно ограничен. Есть проблемы на Второй Брянской, спускаясь к кольцу. И Караульная в направлении кольца Шахтеров тоже немного притормаживает. Это все основные затруднения к данному часу. Я желаю вам счастливого пути.

0: Реклама.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция.

0: Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:36 в Красноярске.
2: Юль, ты знаешь, что эмоции официально стали важнее денег?
1: Да что ты говоришь?
2: Да. Сразу 87% россиян считают по-настоящему богатыми то, что вкушают в себя эмоционально.
1: Ну, наконец-то.
2: Да, да, вкладываться во впечатление это стало сейчас нормой.
1: Подожди, вкладываться же надо финансово в том числе, чтобы получить впечатление или нет?
2: Ну, возможно, и в том числе финансово. Ну, они начали тратить деньги не на рациональные какие-то покупки, а больше на как раз-таки эмоции. Например, статистикой такой поделился старший вице-президент департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка. Угу. Вот, Владислав на финансовом конгрессе Банка России. По его словам, финтех становится дофаминовым. Теперь люди выбирают не базовый функционал, а любовь к бренду, например. Ну, то есть вещь...
1: Да, ну,
2: знаешь,
1: я поняла, да.
2: Не рюкзак вот этот с швейцарским флагом, который... А другой какой-то модный дизель.
1: Ну, и, короче, ты получаешь, в общем, удовольствие от этих покупок. Они у тебя такие могут быть спонтанные, эмоциональные. И ты как бы... Тебя твоя внутренняя жаба, условно говоря, не корит.
2: Да, поехать на море, нежели чем вот пойти и обновить себе машину.
1: Ну, слушай, не знаю. Короче, у меня тут играет нотка моего рационализма. Я всегда думаю, да, окей, но... А надо действовать по твоему методу. Да, окей, зато. И, в общем, короче, пора менять мышление на какое-то, видимо, более позитивное. Но еще раз, чтобы вкладываться эмоционально, надо иметь какие-то финансы.
2: Я думаю, что абсолютно точно, потому что если без финансов, то можно только дофаминовые романсы пить.
1: А, кстати, вот если мы говорим о деньгах, есть люди, которые вообще полностью там самозанятые, допустим, и вот раньше самозанятые немножко страдали, например, от того, что они не могут получить больничный, вот тот самый оплачиваемый. Угу. Вроде как работает, ну, как бы заболел, пожалуйста, пеняй на себя. А теперь самозанятые в России получат право на вот такой оплачиваемый в больницу, больничный, вернее, вступил в силу закон уже с 1 июля.
2: Да.
1: И коснется это тех работников, которые на протяжении полугода обязательно перечисляли страховые взносы в социальный фонд. То есть, если вы там все налоги платили, в принципе, все будет нормально. Первые больничные для самозанятых будут оформлены уже через месяц, и объем будет зависеть от суммы страховых взносов. Допустим, для тех, кто платит 1344 рубля, страховая сумма составит 35 тысяч рублей в месяц. При взносе 1920 рублей уже 50 тысяч в месяц. Поэтому вы там посмотрите, самозанятые, все ли внесли.
2: Единственное, платить придется самим. Вы же самозанятые.
3: Завтрак чемпионов. Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Больше близко, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Кайф». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:49. Наверное, мы опустим тот факт, да, что Гуф может стать депутатом. Я просто вот сейчас наткнулась на эту новость и думаю, что вообще происходит с политикой?
2: Да, скорее всего, он будет ответственен за госнаркоконтроль, чтобы ни в коем случае никаких веществ вообще не попадало в Россию.
1: Да, возможно. Очень хотелось бы, чтобы серьезно занялся этим вопросом.
2: У меня такой смех забавный. Ну ладно, друзья. А что же еще происходит в мире? Так вот, очень важная новость.
1: Sony перестанет выпускать вот эти самые физические диски для PlayStation.
2: Нет!
1: Ну а что нет? Пожалуйста, у тебя есть... Я так понимаю, что есть же подписка, да? То есть годовая. И ты можешь скачивать, собственно, все, что хочешь. Я когда узнала просто, сколько стоит годовая подписка, я думаю, каждый год?
2: Да, каждый год, действительно. И самое... печальное то, что мы не сможем обмениваться дисками. Это же вот раньше, знаешь, там ты даешь диск другу, друг дает тебе диск. Кто-то обязательно его там забывает, теряет, вот, и вы там ходите к друг другу и выясняете.
1: То есть вы хотя бы общаетесь.
2: Это столько всего приятного. Да, конечно, конечно. А сейчас это пропадет.
1: Не, ну а сейчас просто дал там свой логин, пароль, пожалуйста, вот моя подписка.
2: Конечно.
1: Нет, так не работает.
2: Так у меня все пароли, они одинаковые от всех. Конечно, сейчас я ему дам.
1: Ну тогда жди потом приветиков.
3: Завтрак чемпионов.
4: Просыпайся!

0: событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске в здании правительства региона появится оборудование для защиты от прослушки и перехвата информации. Для этих целей объявлены две закупки на общую сумму около 2 миллионов рублей, следует из данных управления губернатора и правительства края. Победителя первого аукциона, в рамках которого закупается сама защищенная переговорная кабина и ее монтаж, определят уже сегодня. Начальная цена – около 1,5 миллиона рублей. Вторая закупка – акустическая и вибрационная система защиты «Шорох 5L» стоимостью 708 тысяч рублей. Она завершится 13 июля. Это комплекс, который создает в помещении помехи типа белого шума, сообщает НГС-24. На трассе под Енисейском произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. По предварительным данным, 49-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут новости ТВК. В Красноярске суд вынес приговор журналистке Светлане Хустик. Ей назначили 1,5 года принудительных работ по делу о фейках об армии России. Время, проведенное в СИЗО, зачли, поэтому ее освободили прямо в зале суда. Поводом для уголовного дела, по которому ей грозило до 10 лет колонии, стала статья 2023 года о музейной выставке. В октябре Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов. В ноябре от болезни умер отец Светланы. Защита просила перевести ее под домашний арест, чтобы она могла ухаживать за ним. Но суд отказал, пишет НГС-24. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о приоритетных поставках топлива в регион и выделении субсидий на авиабилеты для местных жителей. Также президент одобрил инициативу приобрести дополнительные паромы для региона. Об этом пишет «Коммерсант». Даже переезд Росгидро не решил проблему, а лишь подчеркнул острый дефицит качественных офисов в Красноярске. Свободных площадей в городе почти не осталось. Вакантность снизилась с 6 до 3%, а спрос на качественные офисы удовлетворен менее чем на 10%. Ставки аренды за 5 лет выросли почти вдвое – с 1100 до 1700 рублей за квадрат в месяц. И к концу года могут приблизиться к 2000. Основная причина – Красноярск становится деловым центром Сибири. Крупные федеральные компании переводят сюда штаб-квартиры, создавая запрос на современные пространства. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 77,93, евро 88,71. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Если вы тот самый человек, который уже жалуется на жару, подождите, днем будет сегодня плюс 30 градусов. Пока что плюс 25, скорость ветра до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Ассаламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ. Привет, Юля.
2: Привет всем. Всем красноярцам большой привет. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: Сева Бельмазов. Юль, а как часто ты видишь детей, которые играются возле машин?
2: Ну, кстати, сейчас, мне кажется, гораздо реже. Как будто бы чуть бдительнее все стали.
0: Вот. Но китайские дети этому не последователи. Да, не последователи вообще этой истории. Они последовали на чужую Феррари. И теперь владельцу нужно оплатить дорогой ремонт. Школьники из провинции Юнань безобидно веселились у себя во дворе, но затем увидели припаркованную машину.
2: Мне уже больно.
0: Да, залезли на нее с ногами. И причем они в руках зачем-то еще держали какие-то вытянутые большие палки. И из-за этого вдавили лобовое стекло.
2: Не, подожди, они не зачем-то держали, просто они дети. Скорее всего, это были пацаны.
0: Ну да, это супер, это, знаешь, палка, которая похожа на суперпосох. Они говорят, ну мы ее не отпустим, она придает силы.
2: Конечно.
0: Вот, и изначально конфликт пыталась урегулировать полиция, но родители хулиганов согласились выплатить лишь несколько сотен юаней. Вот. Ну, мне кажется, в ближайшие 10 лет дети не выйдут на улицу.
2: Мне кажется, да, потому что придает сила палка, и вот, собственно, такой родительский лещ хороший.
0: Да, да.
2: Сразу в голове все как-то на свои места и по полочке становится.
0: Ну, вот у меня в детстве была, знаешь, подобная ситуация у родителей. Mm-hmm. Тогда папа только-только покрасил свою новую машину, вот. И действительно, она привлекла внимание не только автолюбителей, но и детей, да. Mm-hmm. Дети начали массово на нее залазить.
2: А, там и ладони. Кошки, да, следы.
0: Да, да.
2: Ну так это же просто стиль такой.
0: Это интерактивно.
2: Вот, да,
0: да,
2: очень даже хорошо. Слушай, как мы оправдали. Ой, ребята, ну а, собственно, если с вами вообще все нормально, и если вас ничего не волнует, а волнует лишь такой вопрос, а где бы позавтракать, то для вас информация на правах рекламы, во-первых,
0: мне сейчас кажется, за окном вкусная
2: уже,
0: точка.
2: Да, за окном уже жара, и, конечно, я предлагаю не только взять какие-нибудь бургеры, возможно, это будет какой-то завтрак там из омлета и сыра, но еще и лимонад. Мне кажется, сегодня он будет очень кстати. Заезжайте на ближайшую автораздачу «Вкусная точка», например, на «Авиаторов» или «Партизана», и вот прямо из прохладной машины можете даже не выходить, просто открываете окно, берете какой-нибудь лимонад или эспрессо-тоник-гранат, это терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда в запотевшем стаканчике.
0: Это не только просто, но еще и вкусно и без очереди. А приложение еще и баллы капнут. Поэтому всем замечательного дня, подробности, бонусы, актуальное предложение в приложении «Вкусная точка 6+».
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы.
2: ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmol.ru.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар24.ру.
10: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
11: Проектная декларация на наш.ру.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
13: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 10:15 в Красноярске. Большой всем привет. Слушай, приятно, когда ты
3: качаем.
1: Не проснулся.
3: Нет, я говорю, приятно, когда мы качаем.
1: Конечно, безусловно. А еще приятно, когда в городе открываются новые места. Так вот, на острове Молоково открылся пока что первый из двух визит-центров. Там столики для пикников, можно расположить, хорошо провести время.
3: Все, можно плед уже не брать, получается, вот,
1: получается,
3: чтобы на травушке
1: нет, хотя,
3: сидеть.
1: Хотя, мне кажется, в этом тоже есть своя какая-то особенная
3: атмосфера.
1: Есть, конечно,
3: атмосфера. Потом его постирать. Своя атмосфера.
1: Что так непозитивно
3: мыслишь? От колтунов. Вот этих.
1: Да, ну, в общем, имейте в виду, да, что, в общем, там есть павильон с фастфудом, можно просто прийти хорошо отдохнуть.
3: Ну, это отлично, потому что остров Молоково, если кто не знает, это левая часть от острова Татышев, да, если ехать с правого берега, вот сразу же вы выходите на остановке, это вот эта вот часть. Я помню, там очень долгое время вообще практически ничего не было.
1: Ну, вот, собственно, открыли первое из двух, но если вы думаете, что там где-то поблизости пляжи, то пока вот все разрешенные еще недавно пляжи, они сейчас закрыты.
3: Ну, покупаться можно и в других местах.
1: Да, да? Я тоже думаю.
3: Емельяновское озеро, пожалуйста, вам в Дрокино.
1: Да много бассейнов
3: где.
1: По городу много, и за город тоже. И, кстати, имейте в виду, что, наверное, сейчас все-таки не нужно трогать чужих животных, потому что, ну подожди.
3: Никогда не надо трогать.
1: Нет, бывает такая ситуация, когда вроде как, ну там идет милый песик, и вот владелец вроде как, да, он не против, чтобы вы его погладили. И раньше, честно признаться, я и сама так делала тоже. Но теперь нет, потому что в Красноярске ввели карантин из-за бешенства. Вот тот самый очаг заболевания, он пока зафиксирован на улице Тотмина 3. И сейчас там в радиусе примерно 500 и более метров ограничительные меры ввели. В общем, в зоне карантина запрещены там перемещения, вывоз животных, их лечение, вообще любые мероприятия с участием животных.
3: Так, хорошо.
1: Доступ посторонних ограничен, поэтому вы тоже ограничьте себя от посторонних животных, мало ли они ходили в гости к тем.
3: Лучше на Молоково. Остров.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас разберем дорожную обстановку. Ну, от Яндекса у нас 3 балла. И на правом берегу у нас есть легкое затруднение на улице Глинки в сторону Березовки. Также локально у нас затруднена улица Александра Матросова на пересечении с Семафорной 60 лет Октября. Переместимся на левый берег. Здесь у нас ДТП на проспекте Металлургов, примерно после Воронова. И далее есть на Краснодарском у нас пробка в сторону партизана Железняка. Если мы посмотрим на вторую Брянскую, кольцо второй Брянской затруднено и первой тоже, если вы едете в сторону кольца. Так, смотрим мы на Майерчика на пересечении со Свободным проспектом. Здесь у нас локальные затруднения. От Яндекс 3 балла. Всем хорошего пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, а давно была в Сочи?
1: В прошлом году.
2: Ну, я тебя поздравляю, потому что сейчас отдых в Сочи – это неподъемная роскошь.
1: Там вообще какой-то эталон получается.
2: Да, да. Отпуск на Мальдивах обойдется в два раза дешевле, чем в Сочи. Да, примерно сейчас в Сочи стоит хорошенько отдохнуть – это 400 тысяч рублей.
1: Это на сколько? На неделю? На 10 дней?
2: Ну, на 10 дней, да. На Мальдивах – 250. Вот. Отдохнуть на Камчатке – это 350 тысяч рублей, в Японии – 200. На Байкале 200 тысяч рублей отдохнуть. Озеро Кома 120 тысяч.
1: Так.
2: Алтай 200 тысяч.

0: Китай 110 тысяч. Пожалуйста. Крым 215, Черногория 140.
1: Подожди, мы говорим про одного? Отдых на одного человека? Серьезно?
0: Да, да.
1: Ребят, ну мы все равно любим путешествовать по России.
0: Да, любим, конечно, мы путешествовать по России.
1: Давайте
0: особенно
1: так.
0: Те, кто не выездные, любите путешествовать по России.
1: И мы не про себя, если что. Я, ну, конечно, уже смирилась немножко с тем, что у нас реально стало крайне дорого отдыхать. Но когда я посмотрела ценники на белье, я поняла, что мы, во-первых, правильно делаем, что бронируем заранее все это дело весной, потому что получается крайне выгодно. Единственное, ты, конечно, не угадаешь с погодой. Ну, куда попадешь, туда попадешь.
0: Да.
1: Ну, то есть сейчас, допустим, арендовать какой-то домик на белье вот в разгар сезона, сутки 28 тысяч.
0: Дорого.
1: Сутки 28. То есть, по факту, ты потратишь за выходные, ну, как бы, чуточку меньше, чем мог бы потратить за 10 дней где-нибудь за границей. Поэтому вывод какой? Либо по-прежнему с палатками, либо бронируем все заранее, либо
0: зарабатываем много.
1: Зарабатываем много, да. Ну, либо как бы закрываем глаза на лето и делаем вид, что ничего не происходит необычного, мы работаем, все нормально.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Всем привет, это завтрак чемпионов.
3: Да, между прочим, Юлия Майнгард с вами поздоровалась.
1: Ну и Сева Бельмасов тоже. В США родился кот, у которого 28 пальцев на лапах.
0: Вау!
1: И это что-то просто невероятно милое на самом деле. То есть лапы не теряют никаких своих функций. Дополнительных они тоже не приобретают. Ну, вот просто вот такое вот у него генетическое заболевание, которое называется полидактилия. И у него 28 подушечек и 30 когтей.
3: Это же максимальное удовольствие.
1: Ну, не знаю.
3: Это потрогать их лапки-то
1: трогала? Вот потрогать, да, да, конечно. И вообще это выглядит очень, конечно, мило. Немножко даже странно. На здоровье кота эта особенность никак не влияет, но можно сказать, что он рукастый.
3: Ну да. Или ногастый, да, получается. Вообще интересно то, что получает, ну что, получается у него большой размер ноги.
1: Ты знаешь, он немножечко большой, только вширь.
3: Вширь.
1: Вот как-то так, да.
3: Он очень устойчивый.
1: Скорее всего.
3: Эмоционально тоже.
1: Да, и вот эти, знаешь, 28 подушечек и плюс 2 еще дополнительных когтя. Ну, подушечек 28, когтей 30. Ну, я думаю, явно в них какой-то смысл заложен.
3: Скорее всего. И когтеточка должна быть очень наточена.
1: Всегда. Кстати, это кот, который может точить ножи. Всегда же есть проблема, да, что ножи не наточены.
3: Да.
1: И ты ждешь мужа, который наточит эти ножи.
3: Да он пускай Васька наточит.
1: Ну, конечно, вот, все хорошо. Слушай, давай еще немножко про США поговорим. Почему-то именно вот оттуда идут какие-то нам странные новости.
3: Ну давай, про этот загнивающий Запад.
1: Да, в общем, там есть одна женщина, которая, между прочим, в 96 лет не теряет вкус к жизни. Она взяла вот такой вот, знаешь, может быть, видел когда-то в соцсетях такой огромнейший бокал для вина. Я не знаю,
3: да,
1: ну, может быть, туда
3: видел.
1: Литр вина точно войдет. Она прикупила себе этот бокал и сейчас в доме, где живет, устраивает шумные вечеринки. Ей соседи говорят: ты либо съезжаешь,
3: да,
1: ну, либо мы как-то более кардинальными методами действуем, потому что она постоянно устраивает тусовки с алкоголем,
3: uh-huh,
1: выкладывает все это на видео в соцсети, uh-huh, собирает миллионы просмотров. Вы думаете, она это просто так делает? Конечно, нет. То есть ей-то еще и денежка за это капает. Ну и в один раз она вот получила письмо, где ее официально уже предупредили о том, что скоро будут приняты меры. Она говорит: господи, я просто порвала это письмо и продолжила веселиться.
3: Ну вот так вот отдыхают. Молодцы.
1: Я считаю, что если вот пенсия, то только такая.
3: Джессика Павловна, мы с вами.
4: Завтрак чемпионов.
5: Просыпайся.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На некоторых заправках Красноярска начали исчезать отдельные виды топлива. В редакции НГС-24 заметили, что на табло части АЗС уже горят нули. В сетях подтверждают проблемы с поставками. На заправке «Ачинск-нефть» нет дизеля и АИ-98. Сроки возобновления неизвестны. В сети «Регион-24» говорят о серьезном дефиците. Заводы не отпускают топливо, приходится брать у перекупщиков по завышенным ценам. Сейчас там распродают остатки, и если ситуация не изменится, продажу могут временно приостановить. Компании уже не исключают, что придется закрывать АЗС или поднимать цены. Об этом пишут НГС-24. В Красноярске хотят увеличить штрафы за незаконную торговлю. Глава администрации Советского района Александр Эйдемиллер заявил, что действующие меры не работают. Нарушители платят штрафы и снова выходят торговать. Городские власти уже готовят соответствующую инициативу, пишут новости ТВК. Общее число абортов в России в 2025 году сократилось на 5% и составило 321 тысячу случаев. Такие данные следуют из отчета Минздрава, в котором впервые были обнародованы показатели по всем регионам. Ведомство связывает эту динамику с развитием практики доабортного консультирования. Женщинам, обратившимся с намерением прервать беременность, предлагают поговорить с психологом или юристом. При этом статистика по субъектам Федерации крайне неоднородна, пишет «Коммерсант». В Томском политехническом университете разработали способ изготовления бензина из пластиковых отходов. Технология предполагает нагрев пластика до 450 градусов, выделение нужных веществ и их пропускание через катализатор. Конечный продукт будет соответствовать госстандартам. Об этом пишут новости ТВК. 3 и 4 июля в Красноярске пройдет Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все 100». Горожане смогут бесплатно проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и сделать кардиограмму. Также в программе мастер-классы по йоге и цигуну, а также информация об оздоровительных местах в регионе. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 11.03 в Красноярске. Большой всем привет. Завтрак чемпионов продолжается.
3: Да.
1: И мы не можем обойти тему бензина стороной, потому что оба движемся на автомобилях, оба немножечко уже попадаем на финансы на какие-то.
3: Да.
1: В пробке пока на автозаправках мы еще не попадали. Но вот что интересно, вроде как только началась вот эта вот вся эпопея с бензином, и зумеры такие: нам водительские права не нужны. Мы от них отказываемся, и половина переобулись вот за это время и говорят... То есть они записались уже в автошколу, я говорю, там мы больше не планируем учиться водить. И 80% зумеров говорят, что лучше спустят деньги на отпуск, на свидания, на какие-то бранчи, вместо того, чтобы учиться, заправлять потом машину, покупать же ее сначала надо. Короче, мне кажется, бензин смотивировал всех вот как-то в обратном направлении. Такая это, антимотивация.
3: Это отличная новость для владельцев такси. Да, потому что действительно они будут дальше ездить. Или что? Ну, или зумеры думают, так, уже первая станция метро готова, значит, и вот совсем скоро уже, и, пожалуйста, можно будет от Высотной до Шахтеров домчаться.
1: Слушай,
3: на
1: ну,
3: поезде.
1: Я так понимаю, что это вообще те люди, которые мыслят очень даже позитивно, и если для них, вау, одна станция метро готова, значит, скоро все метро будет построено, давай не будем их разочаровывать.
3: Давай не будем.
1: Ну, потому что, будем честны, мы же верим тоже сами в лучшее.
3: Да, но готовимся к тому, что придется дальше ездить на машине.
1: Мне кажется, это вообще просто наша реальность. Ребят, ну а если ваша реальность тоже насыщена какими-то там, возможно, мыслями, дедлайнами, переживаниями, слушайте, выдохните немножко. Для вас наша рекомендация, информация на правах рекламы. Вот я понимаю, знаешь, как девушка, что... После рабочего дня, а может быть и даже в начале этого рабочего дня, у плиты не хочется стоять абсолютно.
3: Ни в коем случае.
1: Хочется себя просто порадовать и сказать, приготовьте ко мне за мои же деньги. Заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». Там меню сейчас вообще классное, обновленное. Есть новые бургеры «Чикен Премьер» с перцем на гриле и соусом терияки. Плюс к этому можно взять бабл-ти, ананас, лемонграсс, чтобы вот освежиться в начале дня. И самое, что главное, все из натурального мяса, без лишнего масла. Так что прям можно смело брать даже ППшникам.
3: Но если вдруг вы захотите освежиться чем-нибудь по типу каким-нибудь лимонадом, да, это и сразу же Dolce Mango на основе доброго лимона лайм со вкусом спелого красного манго. В общем-то, друзья, подробности и все бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» — это 6+.
0: Завтрак чемпионов!
4: Вы

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
6: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Утреннее шоу на Красноярске ФМ.
11: Я говорю «а», вы говорите «фи».
12: А, «фи», а я говорю «ша».
11: А я говорю, сейчас я вам расскажу все эти события, на которые можно отправиться. Жаркие выходные – это не повод сидеть дома под кондиционером, это повод, чтобы выходить, ехать в бассейны на побережье, ну и, может быть, оставаться в городе и проводить время интересно. Так, поехали. Сегодня с 12.30 на набережной в сквере энтузиастов. Напоминаю, что она находится на Красрабе за торговым центром Красноярье. Так вот, там День речника отмечаем, духовой оркестр играет, классная программа. Программа музыкальная, ну еще, конечно, мы с вами увидим морского буксировщика, танкер, буксир-толкач, в общем, что-то, ну, что-то другое, связанное с морской тематикой.
12: Все, что ходит по воде.
11: Ну, да. Вернее, не с морской, а даже с речной. Кроме того, едем к завтрашним мероприятиям, а завтра и послезавтра Беллини-пикник, традиционное уж такое летнее мероприятие, гастрособытие. Там еда, там будет локация, где можно позаниматься йогой, цветы, локация для песиков даже будет. Ну и кстати,
12: и поесть.
11: Ну, конечно, гастрособытие, да, безусловно. И в этот же раз будет гаражка от издательства «Миф». Можно будет какие-нибудь экземпляры интересные прикупить. Все это событие пройдет в сквере Сурикова, а также в артели. Приходите. Ну и можно отправиться в органный зал на природный концерт. Это уже в воскресенье, в 7 вечера. А почему природный? Потому что все композиции будут посвящены состояниям природы. Интересно? Мне кажется, более чем. Знаешь, что меня радует? То, что сейчас вот представители там домов культуры, допустим, филармонии, там органного зала и так далее, они начинают прям классно креативить и всячески зазывать абсолютно разновозрастную аудиторию именно вот к себе на свои события.
12: Действительно, мы начнем с того, как они выступали на в планете, да?
11: Угу, потом, на балконе. Но это уже солисты театра оперы и балета.
12: Да.
11: А ты в органном зале когда-нибудь был?
12: Ну, конечно.
11: Ну, я тоже была, но это было давно, поэтому, думаю, надо освежить.
12: Надо.
11: Кроме того, мы можем еще сходить на лекции об искусстве. 5 июля, воскресенье, в 11 часов будет прям такой пикник с различными рассказами про искусство от команды «Давайте перейдем». А вот в художественном музее как раз в эту же дату, но в 16.00 лекция «Русский импрессионизм». Конечно, вы понимаете, что необходимо заранее зарегистрироваться. Ну и, ребят, еще одно спортивное уже события. Я считаю, что нужно прийти и поддержать наших регбистов, команду «Енисей СТМ», потому что к ним приезжают «Динамо» из Москвы, и они будут бороться, жестко бороться. Я думаю, что наши выиграют, но увидим результат. Начнется матч 5 июля в 16.00 на стадионе «Авангард».
12: Правильно думаешь, Юль, болеем за наших.
13: Завтрак чемпионов.
14: Высший пилотаж.
15: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
16: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Ну а сейчас полезная информация для всех автолюбителей. Повышается не только температура в Красноярске, но и дорожные обстоятельства тоже. Их становится все больше и больше. Например, на мосту Три Семерки все еще у нас затруднено движение. Он же Коркинский мост, если что. На правом берегу у нас есть локальное затруднение на улице Глинки. Действительно, видимо, многие едут в сторону Березовки. Также есть у нас затруднение по улице Чайковского с проспектом газеты «Красноярский рабочий». Если мы переместимся к Александру Матросову, Свердловской, 60 лет октября и Семафорной, вот на пересечении этих улиц у нас есть пробка, на которой придется постоять. Так, на левом берегу. На левом берегу у нас есть локальные затруднения по 9 мая. Есть локальные затруднения по Металлургов Краснодарской. Также нам придется немножко подождать на Брянской и второй Брянской при въезде на кольцо, потому что там у нас движение затруднено. Свободный проспект с пересечением Высотной улицы, к сожалению, не оправдывает своего названия. Да, и сейчас там у нас есть небольшая пробка. Как и складывается пробка на Калинина. Друзья, от Яндекс 4 балла. Всем успешного и удачного пути.

0: Stop machina, ei машина. Стоп машина, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Юль, ну что, помнишь, вчера мы только обсуждали ребят, которые залезли на Empire State Building?
1: Да, помню.
3: Это Ангелина и Иван. Вот, в общем-то...
1: Иван Ангелине сделал предложение таким образом.
3: Да, да. Но попали кадры о том, как же они залазили и о том, как они фотографировались на этой вышке. И что могу сказать? Ну... Не все у них так все радостно.
1: Ну,
3: знаешь,
1: как обычно,
3: вот вот любовь,
1: в соцсетях
3: морковь.
1: Одно, а по факту совершенно другое.
3: Залезли, значит, Ваня говорит Ангелине, ну, вот, все, вот я тебя фотографирую. Он ее фотографировал, говорит. И вот, знаешь, на базовом поругались, вот на базовой истории.
1: Че, фотка стрёмная получилась?
3: Ну, конечно, она говорит, ну, вообще не то, вообще не те фоты, Ваня. Ну, сделай нормально. Он говорит, нормальные фото, ну что, ноги обрезаны маленько, ну что. Ну, вот и как бы на этом они-то и поконфликтовали. Забавно то, что это сделали они на самом пике небоскреба.
1: Но зато потом вот по красоте на видео музычку наложили романтичную, как будто бы идеальные отношения. Вот так вот и портится у нас представление вообще о реальной жизни.
3: Действительно.
1: Мне, кстати, так нравится вот эта вот правда...

0: вернее, трушность вот эта вот в социальных сетях, когда сейчас не накладывают музыку, а выкладывают вот прям как есть.
1: Ну да.
0: И то есть вот это вот, когда get ready with me, типа, собираемся со мной, ты думаешь, боже мой, да ну ты давай нормально, как у каждого человека начинается утро. Ты просыпаешься помятый, в попыхах, у тебя все вокруг валяется. Ну то есть, ну не так абсолютно. Ну, и вот здесь такая же история, поэтому...
1: Зато потом не придется разочаровываться.
0: Ну да, мы уже говорили вчера о том, что вот я лично бы еще поприсматривалась к этому мужчине, который предложение сделал вот там, наверху, потому что он странный,
1: да.
0: Он супер экстремальный. Но, возможно, именно этих ощущений ей не хватало, поэтому инь и янь, все, они сошли
1: все
0: вместе.
1: Ну и счастье им, любви, да, высоты Empire State.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск FM.

0: реклама. Успех с теми, кто
1: учится в STEM-е. Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Завораживающая погода не только в Красноярске, но и на МКС. Представляешь, северное сияние засняли с борта МКС.
1: Вау.
3: Поверхность.
1: Мне кажется, это очень красиво. Это просто невероятно.
3: Действительно, поверхность земли окутала зеленая танцующая лента. Вот, и таймлапсом поделилась французская женщина, астронавт Софи Андено.
1: Каково это быть женщиной-астронавтом? Ну, как будто мы уже привыкли, что в основном занимаются этим мужчины, но тут же вот она просто какая-то героиня. Как себя ты чувствуешь после того, как прилетел?
3: Как минимум, ты умеешь снимать таймлапсы, да, потому что мужчинам скажи, что такое таймлапсы, они возьмут и сломаются. Вот, а она сняла такую красоту замечательную, вот молодец.
1: Ну, кстати, да. Может, есть еще должность СММщика там?
3: Я думаю,
1: но они же везде, даже в СИЗО в Норильском даже появились СММщики, а там почему нет?
3: И на МКС будут.
1: Ну да, СММ, МКС, что-то рядом.
3: Главное, чтобы не одни и те же.
1: Ребята, мы надеемся, что ваш сегодняшний день начинается прекрасно и пройдет, собственно, вообще с таким же настроением. Мы уходим на предстоящие выходные и делаем это с огромной радостью. Если вы нас сейчас слушаете в онлайне, но потом пересядете в автомобиль и услышите шипение в своих динамиках, то не удивляйтесь, у нас идет в течение нескольких недель профилактика с 11 до 18 часов. Делают КРТПЦ так, чтобы вы нас слышали абсолютно чисто и без помех. Поэтому просто слушайте нас в онлайне, делайте это на сайте красноярскфм.ру либо в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ». Ну а мы с вами прощаемся, делаем это буквально до понедельника. С вами были Юля Майнгард
3: и Сева Бельмасов. Пока!
1: Пока.
4: Завтрак чемпионов! Высший пилотаж.
5: 60 минут, 7 дней в неделю.
4: На Красноярск ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Брянской области украинский беспилотник попал в туристический автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По предварительным данным, пострадали трое граждан Беларуси, двое водителей и один пассажир. Мужчины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, пишет Борус. На реконструкцию Красноярского цирка готовы потратить около 3 миллиардов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 30 июня. Подрядчику предстоит заново разработать проект и полностью реконструировать здание, включая укрепление фундамента и несущих конструкций. На все работы отводится почти 4 года. Это значит, что цирк откроется не раньше 30 года, а к 400-летию Красноярска в 28 году его точно не сдадут. В итоге после реконструкции общая площадь здания увеличится с 9 до 12 тысяч квадратных метров, а зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Напомню, цирк закрыли на ремонт еще в 2019 году. За это время сменились несколько подрядчиков, стоимость работ выросла с 656 миллионов до почти 3 миллиардов, а сроки открытия переносились несколько раз. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июля, а победителя объявят 21 июля. Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены 8 обвинений. Ангелина Николау и Иван Биркус развернули на высоте почти 450 метров черный баннер и сделали предложение руки и сердца. Их задержала полиция. За нарушение закона им грозит до года тюрьмы или штраф до $1000. Об этом сообщает «Коммерсант». Уроженка Красноярска Мира Андреева выбыла с Уимблдона во втором круге, уступив чешской теннисистке Барбаре Крейчковой в 3 сетах. Матч на центральном корте длился более 2,5 часов. Андреева выиграла первый счет, но в 2 следующих победу праздновала ее соперница. После матча Мира заявила, что примет поражение, но будет в себя приходить еще пару дней. В прошлом году она дошла до четвертьфинала, а на Ролан-Гаррос завоевала титул. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
1: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
6: Дома сданы.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: Реклама.
1: 24 сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели ограничения на фото и видеосъемку объектов, имеющих значение для жизнеобеспечения территории. Запрещена не сама съемка, а публикация кадров, раскрывающих местонахождение таких объектов. Как пояснили в правительстве, критически важна не формальная принадлежность объекта к категории, а его реальное значение для жизнеобеспечения региона. Указ губернатора уже вступил в силу. Контролировать его исполнение будут МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС и Роскомнадзор. В правительстве не уточнили, каким образом ведомства будут выявлять нарушения. Срок действия запрета не ограничен, пишут НГС-24. В Красноярском крае зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения эрлихиозом от укуса клеща. Заболел 15-летний подросток. Эрлихиоз – это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему, печень и сосуды. Заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой, а также может привести к поражению легких и сердечно-сосудистой системы. По данным врачей, у мальчика диагностирована легкая форма. Специфической вакцины от эрлихиоза не существует, поэтому в Роспотребнадзоре вновь напоминают о мерах предосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В аэропорту Красноярска за июнь у пассажиров изъяли 427 килограммов запрещенной растительной продукции. Всего выявлено 23 нарушения. Специалисты Россельхознадзора проверили более 250 международных рейсов. В ручной клади и багаже нашли овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Об этом пишет Ньюслаб. Экс-министра экономики Анну Петровскую назначили заместителем мэра Красноярска. Информация подтверждена администрацией города. В новой должности она будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики и организационной работы, управление делами, а также управление информатизацией и связи. Последние два года Петровская была заместителем руководителя аппарата правительства региона, пишет НГС-24. На острове Молоково в Красноярске открылся первый из двух туристических визит-центров. В одном здании можно узнать о маршрутах по городу и краю, воспользоваться бесплатным туалетом и комнатой матери и ребенка. В другом – перекусить своей едой, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Работают они с 9 утра до 9 вечера. Рядом теплые круглосуточные биотуалеты и павильон с фастфудом. Вокруг установлены бесплатные столы для пикников. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о «Тандырах» все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар24.ру.
8: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
9: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от «Sleep Kaif». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Комин Денис Валерьевич». Агроним 307-246-822-6090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На некоторых заправках Красноярска начали исчезать отдельные виды топлива. В редакции НГС-24 заметили, что на табло части АЗС уже горят нули. В сетях подтверждают проблемы с поставками. На заправке «Ачинскнефть» нет дизеля и АИ-98. Сроки возобновления неизвестны. В сети «Регион-24» говорят о серьезном дефиците. Заводы не отпускают топливо, приходится брать у перекупщиков по завышенным ценам. Сейчас там распродают остатки, и если ситуация не изменится, продажу могут временно приостановить. Компании уже не исключают, что придется закрывать АЗС или поднимать цены. Об этом пишут НГС-24. В Красноярске хотят увеличить штрафы за незаконную торговлю. Глава администрации Советского района Александр Эйдемиллер заявил, что действующие меры не работают. Нарушители платят штрафы и снова выходят торговать. Городские власти уже готовят соответствующую инициативу, пишут новости ТВК. Общее число абортов в России в 2025 году сократилось на 5% и составило 321 тысячу случаев. Такие данные следуют из отчета Минздрава, в котором впервые были обнародованы показатели по всем регионам. Ведомство связывает эту динамику с развитием практики доабортного консультирования. Женщинам, обратившимся с намерением прервать беременность, предлагают поговорить с психологом или юристом. При этом статистика по субъектам Федерации крайне неоднородна, пишет «Коммерсант». В Томском политехническом университете разработали способ изготовления бензина из пластиковых отходов. Технология предполагает нагрев пластика до 450 градусов, выделение нужных веществ и их пропускание через катализатор. Конечный продукт будет соответствовать госстандартам. Об этом пишут новости ТВК. 3 и 4 июля в Красноярске пройдет Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все 100». Горожане смогут бесплатно проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и сделать кардиограмму. Также в программе мастер-классы по йоге и цигуну, а также информация об оздоровительных местах в регионе. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Горячее солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: много информации на правах рекламы, особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империя Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8-903-922-77-77, Абытаевская, 2.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Брянской области украинский беспилотник попал в туристический автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По предварительным данным, пострадали трое граждан Беларуси, двое водителей и один пассажир. Мужчины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, пишет Борус. На реконструкцию Красноярского цирка готовы потратить около 3 миллиардов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 30 июня. Подрядчику предстоит заново разработать проект и полностью реконструировать здание, включая укрепление фундамента и несущих конструкций. На все работы отводится почти 4 года. Это значит, что цирк откроется не раньше 30 года, а к 400-летию Красноярска в 28 году его точно не сдадут. В итоге после реконструкции общая площадь здания увеличится с 9 до 12 тысяч квадратных метров, а зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Напомню, цирк закрыли на ремонт еще в 2019 году. За это время сменились несколько подрядчиков, стоимость работы выросла с 656 миллионов до почти 3 миллиардов, а сроки открытия переносились несколько раз. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июля, а победители объявят 21 июля. Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены 8 обвинений. Ангелина Николау и Иван Биркус развернули на высоте почти 450 метров черный баннер и сделали предложение руки и сердца. Их задержала полиция. За нарушение закона им грозит до года тюрьмы или штраф до $1000. Об этом сообщает «Коммерсант». Уроженка Красноярска Мира Андреева выбыла с Уимблдона во втором круге, уступив чешской теннисистке Барбаре Крейчковой в 3 сетах. Матч на центральном корте длился более 2,5 часов. Андреева выиграла первый счет, но в 2 следующих победу праздновала ее соперница. После матча Мира заявила, что примет поражение, но будет в себя приходить еще пару дней. В прошлом году она дошла до четвертьфинала, а на Ролан-Гаррос завоевала титул. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
4: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от «Sleep Кайф». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Кайф». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только 2 дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели ограничения на фото и видеосъемку объектов, имеющих значение для жизнеобеспечения территории. Запрещена не сама съемка, а публикация кадров, раскрывающих местонахождение таких объектов. Как пояснили в правительстве, критически важна не формальная принадлежность объекта к категории, а его реальное значение для жизнеобеспечения региона. Указ губернатора уже вступил в силу. Контролировать его исполнение будут МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС и Роскомнадзор. В правительстве не уточнили, каким образом ведомства будут выявлять нарушения. Срок действия запрета не ограничен, пишут НГС-24. В Красноярском крае зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения эрлихиозом от укуса клеща. Заболел 15-летний подросток. Эрлихиоз – это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему, печень и сосуды. Заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой, а также может привести к поражению легких и сердечно-сосудистой системы. По данным врачей, у мальчика диагностирована легкая форма. Специфической вакцины от эрлихиоза не существует, поэтому в Роспотребнадзоре вновь напоминают о мерах предосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В аэропорту Красноярска за июнь у пассажиров изъяли 427 килограммов запрещенной растительной продукции. Всего выявлено 23 нарушения. Специалисты Россельхознадзора проверили более 250 международных рейсов. В ручной кладе и багаже нашли овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Об этом пишет Ньюслаб. Экс-министра экономики Анну Петровскую назначили заместителем мэра Красноярска. Информация подтверждена администрацией города. В новой должности она будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики и организационной работы, управление делами, а также управление информатизацией и связи. Последние 2 года Петровская была заместителем руководителя аппарата правительства региона, пишет НГС-24. На острове Молоково в Красноярске открылся первый из 2 туристических визит-центров. В одном здании можно узнать о маршрутах по городу и краю, воспользоваться бесплатным туалетом и комнатой матери и ребенка. В другом – перекусить своей едой, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Работают они с 9 утра до 9 вечера. Рядом теплые круглосуточные биотуалеты и павильон с фастфудом. Вокруг установлены бесплатные столы для пикников. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Обгорели носы, попа съела трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио. Красноярск FM.

0: Бонжор.
1: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о «Тандырах» все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки.

0: отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
1: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: I went deaf on the bitch.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: доставка, свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске в здании правительства региона появится оборудование для защиты от прослушки и перехвата информации. Для этих целей объявлены две закупки на общую сумму около 2 миллионов рублей, следует из данных управления губернатора и правительства края. Победителя первого аукциона, в рамках которого закупается сама защищенная переговорная кабина и ее монтаж, определят уже сегодня. Начальная цена – около 1,5 миллиона рублей. Вторая закупка – акустическая и вибрационная система защиты «Шорох 5L» стоимостью 708 тысяч рублей. Она завершится 13 июля. Это комплекс, который создает в помещении помехи типа белого шума, сообщает НГС-24. На трассе под Енисейском произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. По предварительным данным, 49-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут новости ТВК. В Красноярске суд вынес приговор журналистке Светлане Хустик. Ей назначили 1,5 года принудительных работ по делу о фейках об армии России. Время, проведенное в СИЗО, зачли, поэтому ее освободили прямо в зале суда. Поводом для уголовного дела, по которому ей грозило до 10 лет колонии, стала статья 2023 года о музейной выставке. В октябре Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов. В ноябре от болезни умер отец Светланы. Защита просила перевести ее под домашний арест, чтобы она могла ухаживать за ним. Но суд отказал, пишет НГС-24. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о приоритетных поставках топлива в регион и выделении субсидий на авиабилеты для местных жителей. Также президент одобрил инициативу приобрести дополнительные паромы для региона. Об этом пишет «Коммерсант». Даже переезд Росгидро не решил проблему, а лишь подчеркнул острый дефицит качественных офисов в Красноярске. Свободных площадей в городе почти не осталось. Вакантность снизилась с 6 до 3%, а спрос на качественные офисы удовлетворен менее чем на 10%. Ставки аренды за 5 лет выросли почти вдвое – с 1100 до 1700 рублей за квадрат в месяц. И к концу года могут приблизиться к 2000. Основная причина – Красноярск становится деловым центром Сибири. Крупные федеральные компании переводят сюда штаб-квартиры, создавая запрос на современные пространства. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 77,93, евро 88,71. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем температура до плюс 30, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Всем огромнейший привет, антипробочное шоу «Навигатор», и в эфире с вами сегодня Аня Троегубова. Ну, что я хочу вам сказать, я так понимаю, что мне нужно привыкать к тому, что пятницы становятся моими сольными, ребят сегодня нет, но знаете, о чем я подумала? О том, что вот завершать такую частично жаркую, частично дождливую неделю и настраивать вас на замечательные выходные, да вы знаете, мне только приятно, и только как-то вот с добрыми намерениями я планирую это делать, тем более, что в целом как будто бы нас с вами сегодня ждет традиционные наши с вами 3 часа. Будем хохотать, будем узнавать интересное, я вам буду рассказывать. Вот, все будет супер круто и супер замечательно. Сейчас, что хочется сказать, что я сегодня, ну, как обычно, да, традиционная история, когда я не вполне себе одна, со мной вот рядышком мой замечательный принц, но к нам по эфиру обязательно присоединится еще один человек, которого вы все прекрасно знаете, и будем уже там разговаривать про автомобили. Нужно ли уже сейчас готовить свои сани-железного коня к лету, мы уже все подготовились к зиме. Вот, значит, обо всем о таком важном поговорим с ним. И сейчас, на самом деле, если вдруг вы едете куда-то на речку, может быть, вы едете на море, может быть, вы просто стремительно удираете из города, потому что, по-моему, там пробки понемножечку начали скапливаться, то, честно вам скажу, я вам немножечко завидую по-доброму, потому что, конечно же, и я думаю, что все другие люди, которые нас слушают, но которые при этом всего лишь едут с работы или же только собираются это делать, то мы все по-доброму вам завидуем, потому что я думаю, что заметили мы с вами, погода не просто шепчет, она просто кричит, она во все горло орет: друзья, удираем из города, потому что находиться там практически невозможно. Мне кажется, что асфальт плавится, головы у всех плавятся. Я вот немножечко опаздывала. Ну, я по своей традиции, я себе не изменяю. Вот, и я, значит, решила проехать на автобусе, чтобы побыстрее добраться сюда. И я пожалела о своем решении мгновенно, как только зашла, потому что там было невероятно душно. И за счет того, что мы не очень быстро ехали, а, соответственно, постоянно останавливались или там стояли на светофорах, в небольших пробках, то вот открытые окна сверху, вот это вот, как называется, кстати, наверное, люк, да, о, вспомнила. В общем, открытый люк ни капельки вообще не помогал. То есть было просто душно, жарко, солнце через окно припекало невероятно сильно. Ладно я легко оделась. А вот я смотрела на принца, и я понимала, что, конечно, друг страдает. Поэтому, что хочется сказать, берегите себя, это мы тоже традиционно всем вам говорим. Помним, да, головные уборы. У вас должен быть головной убор, если вы долгое время проводите на солнышке. Обязательно используйте крем, потому что даже я сегодня утром намазалась кремом, но я вижу, как у меня подгорели щеки, по-моему. Я просто как миссис Помидорка. Анна Помидоровна, вот так можете меня сегодня называть. Короче, я подзагорела. Вы такой ошибки, как я, не совершаете. И, ну, просто на солнышке поменьше находитесь. Давайте как-то, наверное, сегодня держаться тенечко по возможности. Понимаю, что бывает это, возможно, сложно. Но вот давайте стараться. Но в целом что? Я надеюсь, что вас настроила на позитивный лад. Продолжу это делать и в дальнейшем. Поэтому будьте со мной. Открывайте окна в машине. Будем веселиться до самого вечера.
4: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 17.16, антипробочное шоу «Навигатор», и Аня Трегубова вместе с вами в данную минуту, да и в данные часы, и ближайшие, которые будут, тоже буду с вами только я. Значит, что хочу вам сказать. Я решила посмотреть на некоторые цифры, которые нам сейчас прямо говорят, а именно касаемо чего? Касаемо погоды. Во-первых, 30 градусов сейчас. Ну, как, ну, вы знаете, с одной стороны, замечательно, потому что были такие довольно дождливые дни, а сейчас вышло яркое солнышко, все точно высушило нам, вот. Но 30, наверное, это все-таки слишком много. Я даже не представляю, как сейчас люди, которые работают на улице, как они там держатся. Ну, главное, чтобы был, еще раз напомню, головной убор и другие средства защиты. Дальше я решила посмотреть, что у нас там по дорожной обстановке. 7 баллов сейчас показывают. Ну, кроме традиционных пробок, которые копятся везде, даже там, мне кажется, где их обычно не бывает, разочаровывают и немножечко, значит, грусти добавляют, конечно же, аварии. Значит, есть на Карнаухе этого авария в районе, значит, пересечения с улицей Красной Армии. Есть на Николаевском проспекте, уже подъезжая к Высотной, там тоже у нас авария небольшая. На Майерчика какая-то тут неприятность произошла, причем все аварии буквально не так давно произошли. И на Партизана, на съезде уже к центру города, там тоже вот написано, что какая-то авария произошла. А автомобиль на аварии, говорят, стоят. И все это буквально недавно. Друзья, мы с вами держимся до самого конца текущего дня, поэтому давайте не расслабляемся, глазоньки внимательно открываем, у нас и так проблем хватает, давайте еще на это не тратить свои нервы и не тратить свое время. Вот смотрите, допустим, предположим, как вы думаете, из-за чего вас могут выселить из дома престарелых? Ну, наверное, первое, что придет в голову, это там за неуплату, например, да, или, может быть, там уже все, семья тебя забирает, и тебя вот туда выселяют. Но на самом деле не все так просто. 96-летнюю американку хотят выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Понимаете? Я сейчас, честно говоря, даже не помню, когда я проводила шумную вечеринку в своей жизни. Наверное, это было только, я не знаю, в школьные годы, и то это было не дома, а где-то вот на улице. Вот, мы как-то слишком шумели, и нам, так знаете, шикали из окошек. А тут человек в доме престарелых, и, пожалуйста, шумная вечеринка. И, кстати, это довольно известная женщина, зовут ее Лилиан, она, значит, ведет социальные сети, довольно-таки активно. И она просто обожает вот какие-то встречи со своими друзьями, какие-то тусовочки. То есть у нее вообще жизнь в самом-самом разгаре. И, собственно, из-за того, что она довольно громко их устраивает, я уж не знаю, чем она занимается, там, наверное, не могу я это озвучить в нашем с вами эфире, вот. Но вместе с тем ей, в общем, прислали уведомление о том, что если вы не прекратите, то мы вам все перекроем. Перекроем все, что у вас там есть, двери заварим, и вы будете сидеть там спокойненько, тихонечко. На что она сказала: подождите, пардон, господа, сказала она, с высоты своего опыта, я вообще-то плачу вам деньги за то, что здесь проживаю, поэтому я могу делать все, что угодно. Поэтому через какое-то время, в итоге, естественно, они пообщались, я имею в виду, что те, кто предоставляют ей жилье, собственно, она с ними, и они пообщались и пришли к единому мнению, что вот давайте тогда ваши вечеринки будут не алкогольными, тогда можно. А она такая: ну, я не знаю. Я думаю, что она, конечно же, сказала: хорошо, ладно, но тихонечко припрятала винишко так ногой под стол. Вот, поэтому говорит: ну, почему? У нас, вот ко мне, говорит, придут подруги сегодня. Мы будем сплетничать, да, немного будем выпивать. Это не вечеринка, а просто вот такой вот такое времяпрепровождение. Вот мы так любим проводить время. Что я могу с собой поделать? Я на самом деле в 96 лет, мне кажется, что к ней только лишь может быть уважение, что в таком уже, значит, почтенном взрослом возрасте она продолжает быть молода душой. Это просто прекрасно. Вот за такое, знаете ли, можно и поставить плюсик. Но еще, если вдруг уже касаемо не вечеринок, а наоборот какого-то тихого, спокойного вечера, наверняка он должен быть приправлен какой-то вкусной едой, и далее будет информация на правах рекламы. Естественно, что сейчас уже ни на какую готовку сил не будет, тем более, что очень жарко, и как будто бы включать лишний раз печь дома не хотелось бы. Для этого есть выход. Вас спасет круглосуточная автораздача «Вкусная точка». Можно просто заехать по пути вот с работы домой, например, и даже не выходить из машины, взять комбо, например, например, Юрия Стоянова, всего-то за 459 рублей. И внутри там будет, ого-го, что тут и не просто картошка, а золотистый картофель фри, который щедро залит горячим, нежным, плавленным сыром чеддера. Еще и там ароматным беконом посыпан. Плюс легендарный биг-хит. И мороженое маракуйя в такую жару вас точно спасет. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте их. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». Возрастное ограничение 6+. Замечательного вам настроения! Бум!

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Свежий фермерский урожай. Домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19-0+.
8: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8-800-221-91.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Так, да, движение, пожалуйста, продолжайте, только делайте это осторожно, не забывайте про все дорожные необходимости, которые нужно соблюдать, правила я имею в виду. Вот, а я вам пока тем временем расскажу про наш любимый искусственный интеллект. Конечно, что ни день, то какие-то новые новости, понимаете ли, он развивается, поэтому там нужно, мне кажется, уже сейчас нужно вводить больше как будто бы ограничений, чем просто наблюдать за тем, как он развивается, потому что делает он, конечно, это стремительно. Значит, мы уже много раз обсуждали про искусственный интеллект в музыке, и очень здорово, что сейчас все чаще какие-то вот стриминговые платформы, площадки различные музыкальные, они все-таки обязуют каким-то образом подписывать, что, допустим, было создано при помощи нейросетей для того, чтобы люди не ошибались. Это, во-первых, а во-вторых, чтобы они просто понимали о том, какую они музыку слушают. Я считаю, что это правильно, конечно же, потому что за авторское право борются все, а здесь как будто бы не хочется быть обманутым, скажем так. Здесь дело не в каком-то предвзятом отношении там, к нейросетям, но просто вот чтобы все было честно, скажем так. Поэтому с одной стороны хотят честности, пусть и с другой стороны будут честные. Но тут, в общем, искусственный интеллект захватывает и литературу. Оказывается, сейчас, ну, возможно, это было какое-то количество времени назад, но вот сейчас как-то стали особо активно на это обращать внимание. Вот этот вот рынок в России самостоятельных изданий, а он растет за счет книг, написанных как раз-таки нейросетями. За прошлый год число новых публикаций увеличилось на 70% объема рынка, и он достиг уже, там, знаете, почти 9 миллиардов рублей, и прогнозируется, что дойдет уже и до 10. Собственно, некоторые алгоритмы платформ продвигают авторов именно вот с искусственным интеллектом. Почему-то вот такие тексты, они, ну, понятно, они выпускаются гораздо быстрее, то есть самому придумать какой-то объемный текст, это нужно время. Для этого у некоторых писателей, особенно раньше, там уходили годы на это. Сейчас чуть быстрее, возможно, кто-то работает, но если так погрузиться, то можно потратить реально там не один месяц. Вот. А с помощью искусственного интеллекта, я думаю, что просто ты забиваешь какой-то хороший промпт. Ну, мы надеемся, да? Мы всегда как будто бы, когда говорим про искусственный интеллект, надеемся, что это очень хорошая какая-то будет вещь. В общем, ты забиваешь промпт, и тебе вот там сколько-то минут, и у тебя уже готово довольно-таки приличное произведение. Если говорить про то, какие жанры чаще всего под даются как раз-таки созданию искусственного интеллекта, то это романы, детективы, любовная фантастика. Ну, в целом, как будто бы то, что и без того является самым популярным среди различных жанров, мне кажется, что это самые такие читаемые вещи. А вот касаемо любовной фантастики, ну, это такое, значит, своеобразное чтиво, я бы сказала. Некоторые люди действительно любят, назовем это такой нишевый вариант, да, некоторые любят, когда вот это он ко мне подошел, прижал меня к стенке, вот это взял за ногу, что-то вот такое странноватое, или там кто-то прилетел откуда-то, и у них завязался любовный роман, а потом они вместе одной большой дружной семьей улетели там на Марс куда-нибудь. Такое тоже имеет место быть, и поэтому как будто бы, может быть, иногда складывается ощущение, что искусственный интеллект написал такой роман, что какой-то человек написал роман, как будто бы одно к одному. Вот. Ни в коем случае не унижая достоинство писателей, ну, хороших, настоящих, да? Вот. Поэтому, с другой стороны, если вам это нравится, и вы, скажем так, не планируете на этом деньги зарабатывать, ну, может быть, почему нет, для своих друзей какие-то забавные фанфики пишите. Вон, кто-то писал фанфики, а потом, знаете ли, 50 оттенков серого, и уже там какая-то жуткая миллиардерша и все такое прочее. Поэтому любое творчество хорошо, но с искусственным интеллектом все-таки, наверное, как-то осторожнее, по меньшей мере, вдумчиво, обдуманно, только в качестве помощника, а не заменителя вашего таланта. Я уверена, что вы все невероятно творческие и талантливые. Вот, поэтому пусть творчество вашей жизни в том числе будет. А я тоже с вами буду еще целых 2, практически с половиной часа, поэтому вы меня не теряйте, я просто ненадолго отдохну.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24сантехмаркет.рф.
3: ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-600-090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Nightcar24.ru.
12: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8-800-221-91.
13: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
14: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Вжух, и практически пролетел уже первый час меня с вами, а вас со мной без 10:06. Сейчас без 12. Даже я бы сказала, вот, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова у микрофона. Значит, что мне хочется вам рассказать? Иной раз бывает, что, скажем так, ты делаешь какую-то такую неправильную вещь, да, в публичном пространстве, и ты потом переживаешь, думаешь, а вот, а как, а что, все потом это будут обсуждать, это разговаривать об этом, ну и, в общем, как-то переживаешь и страдаешь даже немного, но, мне кажется, делать этого не стоит. И вот вам, пожалуйста, пример от звезды мирового уровня, кинозвезды Энн Хэтэуэй. Значит, что тут произошло? Сейчас не секрет, что довольно активно происходит промо у фильма «Одиссей», собственно, в котором она сыграла Пенелопу. Так вот, она, к тому же, беременная сейчас, значит, и вышла тут на днях на красную дорожку в очень красивом комбинезоне. Правда, единственная деталь, ну, комбинезон так, значит, подчеркивал ее живот, округлившийся значительно уже. Единственная деталь в том, что она, значит, надела его задом наперед. Ну, то есть, вот та часть, которая должна была как раз-таки, наоборот, показать, продемонстрировать ее живот, там, значит, красиво, она оказалась на ее спине. А округлый там такой вырез красивый, вот. А все остальное оказалось спереди. И что вот сделали, это тоже, знаете, такая, мне кажется, большая проблема, когда, как это сказать, проблема авторитетности, наверное, можно так сказать. Когда делает что-то звезда, то все, скорее всего, говорят, что, о, да, круто, так и должно было быть. Но не всегда бывает, что они делают все правильно, потому что все модные дома, какие-то модные журналы, модные там стилисты и прочее-прочее, они, естественно, стали говорить о том, что, о, она такая классная, она, значит, новое веяние в моде, там, она в бунтаре, все такое прочее. А человек, понимаете, уже месяцы, по-моему, на 6-м, если я не ошибаюсь, она, ну, у нее бывает немножечко. Я думаю, что девочки, кто, значит, вот, были беременны, наверное, немножечко должны понять, когда у тебя слегка другие заботы сейчас, и это все очень здорово, промо вашего фильма, да, спасибо, но, простите, у меня новая жизнь в животе растет, я могу что-то чуть-чуть неправильно сделать. Забавно, конечно, что ей не подсказали, обычно звезд там собирают стилисты, да, ну, какие-то специалисты в этом, в этой области, забавно, что они ничего не сказали, вот, но, да, чуть-чуть перепутала, но она с юмором, естественно, к этому отнеслась, и это вот то, что точно стоит взять иной раз у звезд, что почерпнуть. Она не стала устраивать из этого трагедию, говорить, да вы что, я ошиблась, или наоборот, говорить, да-да, вы правы, я так и хотела. Она довольно-таки иронично, значит, записала там видеоролик в социальные сети, где там заголовки в модных домов, там она, ну, о том, что она придумала новый стиль, о том, что она молодец, и так бы и задумывалась. Она такая, да-да, задумывалась, ага. И как бы, знаете, и машет головой, типа, нет, ничего так не задумывалась, я ошиблась. Вот, поэтому вот это точно стоит взять себе на заметку, чтобы к любой какой-то ситуации, иной раз неоднозначной, даже если она происходит в публичном поле, не нужно к ней относиться как-то критически. Наоборот, будьте попроще, относитесь к всему с юмором, и все у вас будет замечательно. Вот мы тоже вам, знаете, помогаем вам немножечко юмором, так сказать, сглаживаем какие-то, возможно, трудности, потому что смотрю, что пробки еще пока не рассасываются, а вот температура растет, становится еще жарче. Поэтому в этом, пожалуйста, дорогие мои, держитесь, я совсем скоро вернусь и вновь вам чего-нибудь интересненького расскажу.
4: Сейчас! Секунда! Сейчас! Бум!
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Красноярск. Красноярск. Красноярск. Зарегистрирован Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На некоторых заправках Красноярска начали исчезать отдельные виды топлива. В редакции НГС-24 заметили, что на табло части АЗС уже горят нули. В сетях подтверждают проблемы с поставками. На заправке «Ачинскнефть» нет дизеля и АЕ-98. Сроки возобновления неизвестны. В сети «Регион-24» говорят о серьезном дефиците. Заводы не отпускают топливо, приходится брать у перекупщиков по завышенным ценам. Сейчас там распродают остатки, и если ситуация не изменится, продажу могут временно приостановить. Компании уже не исключают, что придется закрывать АЗС или поднимать цены. Об этом пишут НГС-24. В Красноярске хотят увеличить штрафы за незаконную торговлю. Глава администрации Советского района Александр Эйдемиллер заявил, что действующие меры не работают. Нарушители платят штрафы и снова выходят торговать. Городские власти уже готовят соответствующую инициативу, пишут новости ТВК. Общее число абортов в России в 2025 году сократилось на 5% и составило 321 тысячу случаев. Такие данные следуют из отчета Минздрава, в котором впервые были обнародованы показатели по всем регионам. Ведомство связывает эту динамику с развитием практики доабортного консультирования. Женщинам, обратившимся с намерением прервать беременность, предлагают поговорить с психологом или юристом. При этом статистика по субъектам федерации крайне неоднородна, пишет «Коммерсант». В Томском политехническом университете разработали способ изготовления бензина из пластиковых отходов. Технология предполагает нагрев пластика до 450 градусов, выделение нужных веществ и их пропускание через катализатор. Конечный продукт будет соответствовать госстандартам. Об этом пишут новости ТВК. 3 и 4 июля в Красноярске пройдет Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все 100». Горожане смогут бесплатно проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и сделать кардиограмму. Также в программе мастер-классы по йоге и цигуну, а также информация об оздоровительных местах в регионе. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат контроль
0: на 96.2 FM.
4: Завтра в субботу, 4 июля, в городе переменно облачно. Температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Так, ну уже 18.04, второй час мы с вами вместе начинаем. И вот я уже, Аня Трегубова, на связи, антипробочное шоу «Навигатор». Я вот вам уже рассказывала сегодня о том, как несколько, скажем так, некомфортно добиралась в автобусе, но в том смысле, что было очень жарко. И я представляю, сколько сейчас, конечно же, забот у автомобилистов. Я вот сама не автомобилист, но есть у меня в студии человек, который знает об этом просто все, о том, что должно быть в автомобиле. Какие сейчас трудности возникают у автомобилистов, директор автомаркета «Навигатор» Иван Анатольевич Воробьев. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну, мне вот подсказали, что сейчас одна из таких самых горячих тем, и не только температура за окном, но и стремительно дорожает моторное масло. Действительно ли это так? Подтверждаете ли вы? И как вообще себя вести в этой ситуации, собственно?
4: Вы знаете, то, что нас ждет подорожание всего моторного масла, здесь у меня нет никаких сомнений, потому что речь идет о переработанных углеводородах. Мы все понимаем, что происходит примерно с нефтью, бензином. А масло моторное точно так же добывается все-таки. Это нефтепродукты. На сегодняшний день нас уже, так в кавычках, очень бодро порадовал «Лукойл», в том числе «Газпром» нефть немножко. Но речь идет о повышении 60-80%.
1: Ого!
4: Да. «Лукойл» это сделал уже. Несмотря на то, что мы немножко закупались с запасом, но сейчас люди активно покупают, и мы очень в скором времени, в зависимости от того, когда закончатся очередные там бочки, вынуждены будем цены, конечно, корректировать и поднимать их, потому что ну, другого варианта просто нет.
1: Но еще можно сейчас успеть, да? Еще
4: сейчас
1: запас?
4: Еще да, и сейчас уже, тем не менее, «Лукойл» он начинает стоить дороже, чем импортные масла, что само по себе, конечно, так быть не должно. Но сегодня вы можете купить там ЗИК, допустим, и это будет вам дешевле обходиться. Конечно, также в связи с тем, что нам обещают снижение качества топлива, люди уже активно покупают всевозможные присадки. Они, конечно, также подорожают, но присадки, повышающие октановое число, улучшающие качество дизтоплива, конечно, мы все будем применять, это абсолютно точно. Сомнений здесь у меня нет. И люди, наиболее, скажем так, подготовленные матерые автомобилисты уже сегодня активно закупают и то, и другое. Причем, ну, это не бензин. Масло можно запастись впрок. И, скажем, на пару лет, если вы это сделаете, наверное, хуже точно не будет. Моторное масло спокойно работает 5 лет. Поэтому я лично это тоже сам сделал. И даже расходники купил себе для замены на год вперед точно, то есть на две замены точно. Поэтому да.
1: Хорошо, то есть если, в общем, пришло время менять масло, не стоит это оттягивать сейчас. Кто знает, как там дальше будет ситуация, лучше хотя бы вот в текущем разобраться. И я же еще правильно понимаю, что сейчас особенно популярны и, собственно, полезны становятся канистры, собственно, в автомобиле
4: да,
1: нужно иметь.
4: Да, спрос на канистры резко вырос, цена на них тоже растет. Но мы вот сейчас, мы, знаете, выхватываем теперь, что называется. Сегодня у нас есть и 20-литровые канистры, и железные, такие старые, советского образца. Канистры новые, конечно, но форма та же, железная. Есть пластиковые, но, к сожалению, таких емкостей, как раньше были модные, популярные, пластиковых нет. Есть 5-10-литровые, больших нет, потому что их просто ну, смели. Смели через интернет-магазин, такие регионы, как Московская область, мы туда отправили достаточно много. А закупить теперь их проблема. Но есть плоские канистры, которые раньше применялись на квадроциклы и так далее, для моторных лодок. Люди берут также их активно. Ну и есть железная, потому что, конечно, с одной стороны, нельзя поддаваться панике. У нас бензин, на самом деле, пока есть. И слава богу. Но проезжая 2-3 заправки, понимаешь, насколько разные цены. И где стоят очереди, там понятно, что цена еще более-менее адекватная. На самом деле, конечно, по любой цене мы будем заправляться. Тут у нас вариантов нет. Ну, и, да. Мне кажется, хуже цен будет просто сам по себе дефицит, точнее, отсутствие топлива. И, конечно, люди стараются запастись, и я их прекрасно понимаю. Мне кажется, это вполне себе адекватная реакция на те вызовы, которые есть сегодня.
1: Ну и здорово, что вот все то, что мы обсуждаем, и не только есть в «Навигаторе», мы еще продолжим разговаривать, естественно, уже о том, что для текущего жаркого лета, для, может быть, дачных поездок или путешествий можно и нужно иметь в автомобиле, поэтому ненадолго прервемся, но обязательно вернемся.
0: Навигатор ведет нас дальше.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купили себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш случай от Бонгощаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
11: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Кайф». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Кайф в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.
13: Из Красноярска.
14: Для Красноярска.
15: Здесь налево или направо. Навигатор.
16: Антипробочное шоу «Навигатор» вновь с вами. Аня Трайгубова здесь за микрофоном. И со мной Иван Анатольевич Воробьев, директор автомаркета «Навигатор», рассказывает всяческие полезности. Значит, проговорили мы про одну тему, другое. Значит, у нас сейчас жара невероятнейшая. Что обязательно нужно и стоит дополнительно, допустим, положить в свой автомобиль? Что нужно иметь, что точно поможет тебе в такую жаркую погоду?
17: Да, всякие страшилки рассказываю вам. Конечно, популярны сейчас автохолодильники. У нас есть новое поступление автохолодильников, причем они могут не только холодить, но и даже подогревать. Конечно, нужно покупать шторки. Нам сейчас запретили тонировать передние стекла, но, слава богу, на стоянке вы можете растянуть шторки солнцезащитные, которые закроют лобовое стекло. Это очень сильно снижает нагрев салона. Для путешествия, если вы собираетесь путешествовать, конечно, нужно иметь видеорегистратор, а лучше комбо-устройство, которое и запишет видео, и сбережет вам нервы и деньги на ненужные штрафы. А нужных штрафов, наверное, вообще не бывает. Конечно, как мы уже говорили чуть раньше, нужно брать с собой, наверное, в запас топлива, если вы собираетесь ехать на озера. Присадки к топливу уже нужно присматривать, потому что это будет полезно в ближайшей перспективе. Пока, мне кажется, у нас топливо хорошего качества. Просто его пока начинает не хватать. Всевозможные накидки, всевозможные есть и термосы, туристическая посуда. Чего только нет, на самом деле, в автомарке «Навигатор», для того, чтобы вы с комфортом могли съездить на озера, если у вас есть возможность заправиться туда и обратно. Поэтому, конечно, народ продолжает ехать. Я вот сегодня ехал в город с утра. Mm-hmm. Народ активно едет. Все, кто хотели выезжают уехать, туда. Да, они покидают город. Мы тут с вами останемся скоро, мне кажется, одни.
16: А я же вот правильно понимаю, что, значит, вот перегретый салон, да, сейчас вот там за 30 градусов, что здесь идет речь не только о простом дискомфорте, да, что мне жарко, но это еще и безопасность тоже в том числе.
17: Это безопасность здоровья. В салоне-то на самом деле вот на улице 33, когда я ехал, меня показывало. А в салоне может быть и до 60. Ой-ой. Поэтому категорически нельзя оставлять детей, животных, и открытые, полуоткрытые окна могут не помочь. Поэтому, конечно, это прежде всего здоровье сам водителей. Водичку с собой надо. Вот вы меня тут водичкой угостили, это прям прекрасно. Воду с собой иметь в салоне нужно, потому что пробки сейчас вот в центре города, особенно и на выезде, очень серьезные. Я к вам добирался примерно час.
16: Ого.
17: Да, поэтому, конечно, запас воды нужно с собой всегда иметь. Ну и машина должна быть обслужена во всех смыслах. Зарядите, заправьте кондиционером, потому что если не хватает газа, ваш кондиционер, он просто не будет работать. Ну и, конечно, замена масла, обслуживание воздушных, салонных фильтров тоже очень полезно сделать. И все это сделать можно вместе с нами.
16: А если вот, например, кондиционер, ну, не справляется, да, ну, может быть, там не успел заправить, или он просто недостаточно мощный, что вы дополнительно нужно обязательно иметь, чтобы себя как-то охладить?
17: Чтобы форточки открывались. Другого варианта здесь нет.
16: А, все, да, уже.
17: Ну, можно, конечно, еще лед прикладывать, но... Когда, кстати, машина перегревается, не все водители, особенно молодые водители, они не знают, что нужно включить печку на полную, да, и открыть полностью все окна, чтобы вы сами там не поджарились и не как в духовочке. Потому что, когда печка работает на полную, на подогрев, тогда двигатель, во всяком случае, остывает. А очень многие, особенно наши автомобили, у них есть такая болезнь, они перегреваются и потом начинают там всякие примочки делать, на бензонасосы там смачивать тряпочку. Сам на девятке так ездил. Да, поэтому, конечно, высокая температура, она свои сюрпризы не очень хорошие имеет. Кстати, не сказал про тенты, а тент очень полезная вещь. Даже приезжая на дачу или просто ставя где-то автомобиль на долгое хранение, конечно, его можно накрыть тентом. А тенты есть и для мотоциклов, и для автомобилей разных размеров. Я сам активно их использую, потому что помыл машину, поставил под тент, ну, за городом, конечно. И она прекрасно стоит, она не нагревается. Следовательно, лакокрасочное покрытие ваше остается целым, товарный вид автомобиля, да и просто вот все его состояние будет, конечно, лучше. Потому что солнце не жалеет ни резину, которую можно и нужно обрабатывать специальными полиролями, ни кузов автомобиля, ну, ничего.
16: Ну,
17: вот
16: ну,
17: у нас
16: да,
17: вот такое краткосрочное лето, но, тем не менее, довольно жарко.
16: Резко-континентальное. У нас очень холодно, очень жарко.
17: Мерзко-континентальный климат.
16: Да, мерзко-континентальный климат. Ну, тогда давайте еще раз напомним, куда обращаться к вам, с чем приходить.
17: Обращаться к нам. Это главное, обращаться к нам. Белинского 3, автомаркет «Навигатор». Есть сайт «Навигатор124.ру». Наши телефоны предельно простые, проще, мне кажется, не бывает. 20-20-200. И там дальше уже автоинформатор подскажет отдел, с которым вы хотите связаться. И все выбрать можно. Работает сайт, работает доставка. Самовывоз выгоднее получается. И вообще заказывать на сайте несколько выгоднее. Во-первых, это проще. Во-вторых, мы можем вам привезти все, что вы хотите. Сейчас вот активно люди действительно закупают масло, как я уже сказал. И мы практически ни на что еще не поднимали цены, кроме того, что пришлось поднять на «Лукойл». Поэтому пока, вот примерно эту неделю, я думаю, еще есть возможность купить хорошее, оригинальное, качественное масло более 50 брендов по старым ценам.
16: Спасибо вам большое. Ну что ж, автомобилисты, вы услышали всю необходимую для себя информацию, поэтому лучше поторопиться. Здесь точно не стоит ничего откладывать в долгий ящик. Поэтому, Анатольевич, вам спасибо большое. Как можно больше клиентов. Ну и супер классного лета, чтобы вот без перегревов, а в такой комфортной температуре все прошло.
17: Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огорни 307-246-822-600-090.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEMI.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
10: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Я просто быстро, пока люди дозваниваются, 3-2-0-600, хотел пояснить. Я вот сегодня стоял на заправке и ждал, когда человек закажет себе хот-дог с двумя сосисками.
5: Это
4: понимаешь?
5: Моя боль вообще.
4: Вообще, ну вот честно, я, во-первых, как бы хочу обратиться к владельцам заправок, может как-то разделить потоки. То есть машина стоит, она там у него со шлангом торчащим, и он ждет этих два своих хот-дога в булке. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально? Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Ну, что вот делать с
6: человеком? Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.

0: Санжара себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормально, вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное, сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которую они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Havail, я имею в виду, либо Тенки.
1: Понятно.
0: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
1: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
0: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров вон они, пожалуйста, стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
1: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
0: Ну, конечно, потому что они есть там еще и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
1: Все, я понял. Спасибо за совет.
0: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
2: Ну, буквально минутка и все.
0: Так давай из группы или соцсетей чтем.
2: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19-го года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4 VD, Nissan Note 4 VD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
0: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
4: Реклама. Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от «Sleep Kaif». Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
11: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Антипробочное шоу «Навигатор», 18.45, Аня Троегубова с вами по-прежнему на связи находится. Так, смотрите, я стала делать все параллельно и вообще запуталась, что хотела вам в итоге сказать. Смотрите, значит, во-первых, значительно подупали пробки, всего лишь 5 баллов. Мне кажется, что к этому часу 5 баллов, это уже, считайте, все в порядке. Но, правда, смотрю, что некоторые аварии так и не разобрали. До сих пор они есть, и какие-то даже немножечко новые добавились, но вроде как бы дело идет на поправку. Можно в этом случае использовать слово «поправка»? Я думаю, что да. Вот, поэтому надеюсь, что вам сейчас комфортно. Следите за температурным режимом, который за окошком, 30 градусов сейчас. Если не работает кондиционер, не знаю, там, откройте окно, попейте побольше воды. Тоже хороший совет вам был дан ранее. Вот. Значит, представляете, вот сегодня мы с вами буквально 3 дня назад, значит, были в шоке от того, что уже прошел целый месяц лета, да, у нас уже сейчас июль, который, кстати, я думаю, что, мне кажется, июль проходит быстрее всего, он как-то так мгновенно пролетает, потому что часто много у кого на это время выпадают какие-то отпуска или там какие-то рабочие моменты, что кто-то уходит в отпуск, ты за него делаешь, ну, в общем, почему-то мне кажется, что довольно быстро пролетает время. Вот вам сейчас еще одна шоковая история, значит, сейчас прошла ровно половина 2026 года. Представляете? Как? В смысле? Позавчера пандемия закончилась. 2020 года. Ну, 2021, ладно, окей. Как это? Как это уже половина года прошла? А я чем занималась вообще в эту половину года? Мне хочется спросить, потому что как-то, конечно же, невероятно фантастически летит время. Я иногда этого пугаюсь, честно вам скажу, потому что я когда была маленькая, так долго все тянулось, ты вставал рано, и у тебя еще целый день был впереди, а тут раз, два, три, и все. И уже половина 26-го года, понимаете? Ну как так? Куда летит времечко? Я вот сейчас, конечно, как бабка-пенсионерка вам говорю, но, значит, чуть-чуть маленечко этот накал грусти снижу. Смотрите, значит, я вам сейчас чисто на молодежном буду рассказывать дальше. Тут какая ситуация? Значит, в Америке судятся за права на Тун-Тун Сахура. Вот кого я знаю. Я разбираюсь в этом брейн-роте чуть-чуть, маленько. Но если вы не разбираетесь, я, кстати, если бы мне на слух сказали, я бы тоже не поняла, кто это. Это вот палка с палкой, палка с битой. Вот такая деревяшка с битой, наверное, я пытаюсь понять по картинке. В общем, значит, создатель мема пытается доказать права на него и требует удалить из одной очень популярной игры. Он там как персонаж фигурирует, но разработчики говорят, в смысле, ты чего, мальчик, успокойся, осади. Значит, сгенерировано искусственным интеллектом, а там пока по искусственному интеллекту довольно сложно какие-то вообще права с правами разобраться. Там довольно-таки ситуация сложная и запутанная. Вот. А при этом уже, значит, вот этого героя, персонажа Тун-Тун Сахура, его лицензировали для других игр популярных. То есть его можно увидеть везде. Ну, мне кажется, это как, наверное, с музыкой, которая создана искусственным интеллектом. Наверное, любой тоже может взять какой-то сэмпл из вот такой созданной музыки и у себя там проиграть. В общем, больше вопросов, чем ответов. В том числе, вот что это такое и как нам с этим с вами работать. В таком, значит, подвешенном состоянии я вас оставлю. Значит, ну, там наверняка будут какие-то разбирательства, чью сторону займут, непонятно. Но чью бы не заняли, главное, чтобы всем было хорошо, и, наверное, все-таки главное, чтобы было побольше чего-то адекватного, интересного и умного, нежели вот то, про что я вам сейчас сказала. Но ждем, смотрим, наблюдаем, вот так мы живем с вами сейчас.
4: Сейчас!

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Извините.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Брянской области украинский беспилотник попал в туристический автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По предварительным данным, пострадали трое граждан Беларуси, двое водителей и один пассажир. Мужчины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, пишет Борус. На реконструкцию Красноярского цирка готовы потратить около 3 миллиардов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 30 июня. Подрядчику предстоит заново разработать проект и полностью реконструировать здание, включая укрепление фундамента и несущих конструкций. На все работы отводится почти 4 года. Это значит, что цирк откроется не раньше 30-го года, а к 400-летию Красноярска в 28-м году его точно не сдадут. В итоге после реконструкции общая площадь здания увеличится с 9 до 12 тысяч квадратных метров, а зрительный зал будет рассчитан на 1750 мест. Напомню, цирк закрыли на ремонт еще в 2019 году. За это время сменились несколько подрядчиков, стоимость работ выросла с 656 миллионов до почти 3 миллиардов, а сроки открытия переносились несколько раз. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июля, а победителя объявят 21 июля. Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены 8 обвинений. Ангелина Николау и Иван Биркус развернули на высоте почти 450 метров черный баннер и сделали предложение руки и сердца. Их задержала полиция. За нарушение закона им грозит до года тюрьмы или штраф до $1000. Об этом сообщает «Коммерсант». Уроженка Красноярска Мира Андреева выбыла с Уимблдона во втором круге, уступив чешской теннисистке Барбаре Крейчковой в 3 сетах. Матч на центральном корте длился более 2,5 часов. Андреева выиграла первый счет, но в 2 следующих победу праздновала ее соперница. После матча Мира заявила, что примет поражение, но будет в себя приходить еще пару дней. В прошлом году она дошла до четвертьфинала, а на Ролан-Гаррос завоевала титул. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
3: После небольшой рекламы.
4: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Завтра в субботу, 4 июля, в городе переменно облачно. Температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трегубов по-прежнему с вами. У нас уже стартовал третий час совместный. Рассказываю вам об интересном, полезном, иногда забавном. То, значит, смотрите, что немножечко попутешествуем так с вами по странам. Для начала в азиатскую сторону заглянем. Значит, в Японии в местных поездах теперь можно не только куда-то доехать, значит, в точку Б, но еще и попариться. И попариться, вы знаете, не из-за того, что там все дорожает, например, или, может быть, не знаю, билета у вас нет на проезд, вот, или там, не знаю, комната дорого стоит. Попариться в прямом смысле. Там в вагонах поезда оборудовали сауну. Выглядит, на самом деле, как премиальный спа-отель. То есть у тебя за окном проносятся красивейшие виды, значит, природы японской. А с другой стороны, ты вот, значит, паришься вот в настоящей сауне. Я, конечно, честно говоря, не совсем понимаю, кому нужно, значит, кому бы нужно было, да, вот потратить время и поехать реально в поезде и начать париться. Вот прям настолько нужно помыться, что вот ты прям только в поезде. Но, с другой стороны, я вспоминаю, как в свое время ездила на юг нашей страны, там, знаете, по 3-4 дня в поезде, то, конечно же, я согласна, что на день, наверное, второй-третий тебе, во-первых, хочется просто сойти с этого поезда, потому что уже порядком надоело эта поездка. А с другой стороны, конечно же, хотелось вот эту всю атмосферу поезда с себя немножечко смыть, поэтому, возможно, тем-то классно. А японцы в этом плане, по-моему, достаточно большие перфекционисты, они очень ценят свое время, и вот как будто бы каждую секундочку у них там на счету, поэтому здорово. Ну что, ждем ответа от наших представителей железной дороги, но, знаете, сначала, во-первых, давайте, да, разберем все по порядочку. Сначала мы сделаем подлиннее полочки, чтобы все туда влезали, а не только, значит, люди очень маленького роста. Значит, а потом уже можно подумать про какие-то вот такие водные процедуры, но я бы сделала, знаете, не сауну, а прям настоящую баню, настоящую русскую баню, чтобы там прям все было очень атмосферно, и главное, чтобы, значит, в одном купе у тебя банька, а в соседнем купе у тебя не то, что вы подумали, не рыбка и не вот все остальное, что прилагается, не предбанная часть, а наоборот какой-то вот сугроб со снегом. Или, например, какая-то вот бочка с холодной водой. Ну, чтобы, знаете, вот действительно традицию можно было прочувствовать на себе, поэтому если в таком плане, то почему бы и нет? Можно и попробовать. Наверное, это прикольно, что ты едешь и вот, значит, еще и любимым делом занимаешься, потому что достаточно многие на самом деле обожают баню. Вот. И еще в одно место переместимся, в Китай, уже недалеко. Там будем. Тут, значит, на днях буквально был достаточно сильный ветер, и что он сделал? Ну, кроме того, что, понятно, стихия там довольно-таки серьезно нанесла небольшой урон, но вместе с тем в воздух поднялись тысячи легких изоляционных плит, знаете, такие белые прямоугольники различного формата, вот. И с одной стороны, вот, выглядит, судя по видеозаписям и фотографиям, выглядит немного апокалиптично, потому что они летают там на уровень самого высокого этажа, вот, а с другой стороны, даже красиво, я бы сказала, вот, но еще одна сторона есть в виде того, кто же будет все это убирать. Я вот не представляю, если бы у нас это произошло, наверное, оно бы валялось и до конца наших дней просто было раскидано, и там потом уже наши дети, внуки, правнуки говорили: а, да, помню, был 26-й год, бабуля сидела на работе, у нее там это все носило. Вот, но азиаты, они в этом плане, конечно, довольно-таки чистоплотные и, наверное, все-таки соберутся все вместе и устранят последствия вот этого урагана, тем более, что, ну, в этом же никто не был виноват. Ураган — это вещь такая, природная стихия, вот так решила, поэтому они довольно-таки уважительно к этому, я думаю, отнесутся и обязательно все поправят, поэтому вот думаю, что у них все будет замечательно. Но у нас-то тоже с вами все будет замечательно, потому что вы все еще остаетесь со мной, я все еще остаюсь с вами, поэтому давайте так продолжайте еще у нас с вами

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
3: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш случай от Бомбочайра. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
10: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Пробочное шоу «Навигатор», Аня Трайкубова у микрофона. Всем снова привет. Надеюсь, что у вас настроение замечательное, и вы уже как-то вот из этой пятницы выкатываетесь, скажем так. А кто не успел уехать из города, у кого, возможно, такой возможности у вас, да? Вот, я вам готова подсказать, что можно будет сделать на выходных, например, в нашем городе. На острове Татышев, значит, собственно, в первые выходные июля пройдут сразу два национальных праздника. Если вы хоть раз были на каком-то национальном празднике, то вы знаете, с каким размахом все это происходит, насколько это колоритно, насколько это красиво. И мне кажется, что вот хоть раз побывать точно нужно, потому что те, кто, скажем так, принимающая сторона, да, те национальности, которые проводят свои праздники, они делают это невероятно гостеприимно, невероятно открыто и на широкую, что говорится, ногу. Вот, значит, смотрите, два праздника. В субботу пройдет таджикский Сайри Лоло, он неоднократно, кстати, проходит, а в воскресенье узбекский Кавун Сайли. Вот, значит, первый праздник, он именует собой сбор урожая, посвящен цветению диких тюльпанов. Собственно, с этим цветком и будет связано, значит, вот рассказы об традиции и все прочее. Ну, естественно, про страну Таджикистан тоже можно будет поподробнее узнать. Значит, в программе дегустация, конечно же, это то, за что любят национальные праздники. Там и плов, и пирожки, и луковые лепешки, и халва, значит, и, в общем, огромное количество еще других мероприятий, в том числе национальная борьба. Вот, поэтому обязательно приходите, можете увидеть. А, значит, в воскресенье уже следующий праздник. Это праздник первого урожая дыни. Кавун Сайли тоже будут угощать обязательно бахчевыми. Можно будет заглянуть в чайхану, на плов или шурпу, а также поучаствовать в народных забавах. Мне кажется, что это вот прям невероятно крутая вещь. И вот еще раз повторюсь, что как минимум один раз точно побывать стоит. Тем более напомню, что этот год у нас объявлен годом единства народов России. Знаете, мы так часто не знаем каких-то вот вещей у тех людей, которые живут рядом с нами, каких-то их, я имею в виду, там, традиционных, культурных, обычаев их. А для того, чтобы комфортно общаться друг с другом, конечно же, какие-то базовые, минимальные вещи знать стоит, поэтому вот я вам настоятельно рекомендую. Ну и что хочется сказать, выходные, да, еще раз повторимся, вдруг вы остались в городе, то тут уже, наверное, вот днем что-то делать трудно довольно-таки из-за большой жары, потому что там на выходных тоже обещают что-то за 30 далеко градусов, а вот уже вечером как будто бы можно выбираться. И для того, чтобы этот выход из дома был комфортным, можно, например, куда-то заглянуть и перекусить. И вот дали информацию на правах рекламы. Многие не знают, но мы вот вам в очередной раз напоминаем о том, что автораздача во вкусной точке работает круглосуточно. То есть вот 24 на 7 в прямом смысле этого слова, даже если вы там в 3 часа ночи что-то захотите, то обязательно это будет готово для вас, вот, чтобы вас этим угостить. И причем можно перехватывать еду прямо из машины. Запоминайте адреса: Волочаевская, 44, Перенсона, 4, Молокова, 43, Авиаторов, 60, Красрав, 195 и Партизан Железняка, 36. А вот прям куда ни поедете, всегда все будет рядом. Можно будет, значит, взять комбо Алисы Иванченко с тройным фрешем. Это три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла. Мне кажется, что это невероятно вкусно, тем более, что там еще тающий чеддер и свежие овощи. Вот. Надеюсь, что это вам точно понравится. Еще и сейчас жара, да? Еще и нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи там можно будет взять. Невероятно вкусно. И помните, что заказывать все можно через приложение, чтобы также копить бонусы. И вот, собственно, все подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастное ограничение 6+.»

0: реклама. 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-6090.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.
15: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова. Продолжаем мы с вами общаться. Тут, смотрите, найден был самый наглый и одновременно смелый кот в мексиканском зоопарке. Значит, обыкновенный, вот знаете, такой серый кот уже несколько месяцев приходит к вольеру бенгальского тигра. Ну что, вы понимаете же, да, что такое бенгальский тигр? Это огромный настоящий тигр, не милый котеночек, отнюдь. И, значит, кот этот просто приходит, забирает мясо из его миски и уходит. И мне кажется, все другие коты такие: а что, так можно было, что ли? То есть просто, возможно, тиграм вообще все равно, что там кто делает. Мы просто заранее на всякий случай их боимся, а может быть и не нужно было этого делать. Но судя по этой ситуации, все так и есть. Значит, сотрудники, конечно же, пытались каким-то образом это все прикрыть, там отменить, как-то спрятать, но ничего не помогало. Продолжал, значит, кот регулярно приходить. И вот такой вариант, значит, добычи ему вполне себе был и есть приятен. Но что интересно, не то, каким образом находчивым, скажем так, да, кот находил возможность для того, чтобы взять ему еду. Удивительно, что тигр, его вес 300 килограммов, ну, это огромное животное, да, он перестал сопротивляться в том числе. Он обычно вот достаточно лениво наблюдает за воришкой и провожает его так взглядом. Понятно, что, конечно, 300-килограммовому коту, да, в супротив, скажем так, 5-килограммовому там котику какому-то, ему нужно еды очень много. Котику нужно не так много, то есть он его, естественно, не все у него забирает, там просто какую-то маленькую часть. Поэтому, возможно, у них такой вот, значит, план. Ты у меня тут чуть-чуть забрал, и остальное не трогаешь, а мне хватит, я там уже наемся. Возможно, они что-то обсудили. Ну, или, может быть, просто тигр такой: ну, хорошо, продолжаем наблюдение за этим довольно-таки смелым персонажем. Вот, интересно, конечно, отношения у животных, но вот что еще интересно, это мне кажется, мы зумеров сегодня еще не обсуждали, да, вы же знаете, это наша любимая тема, значит, мы частенько про них любим говорить кое-что. Тут в очередной раз, значит, в социальных сетях, в чем вообще, мне кажется, такое не то чтобы минус, но какая особенность, да, у современного поколения молодого, которое социальными сетями на «ты» всегда общается, у них как только что-то не получается или как только что-то вот происходит такое странненькое, они сразу это выдают в эфир, да, они сразу что-то пишут по этому поводу, не разобравшись, не погрузившись. Мы-то с вами привыкли, мне кажется, да, еще в пору, когда от руки писали рефераты на 3 страницы, да, вот эту всю ночь ты ревешь, мама стоит над тобой с ремнем, и ты в 4-й раз переписываешь это все от руки, а мы как будто бы вот факт-чекинг у нас такой имеется, мы все проверяем. Ну, в общем, ситуация. Значит, девушка пишет, что вот, значит, такая ситуация, мне срочно нужен был крем от сухости кожи, я его купила и торопилась, значит, выйти, хотела вот быстренько на себе нанести его на себя. Значит, вот откручиваю колпачок, а там, значит, вот эта блокировочная пленка, знаете, вот так на кремах есть вот такая еще металлическая, значит, чтобы он не вытек раньше времени, штуковина, и все. И понимаете, она такая: вот, а что делать, если под рукой нет ножа, я, значит, очень злая, мне его никак не открыть. Ну, мы понимаем с вами, да, то есть, ну, явно вообще о выживании речи не идет 100%, потому что там все очень сложно. Значит, для тех, кто не знает, люди тоже не глупенькие придумывают такие вещи, тем более упаковки крема, они, ну, редко бывают, когда такие сложные. Хотя бывают, да, согласна, современные бывают иногда непонятные вообще, но если это какой-то банальный старый тюбик, то там все довольно-таки просто. Вы просто внимательнее на крышечку посмотрите. Ну, там есть такая штученька посерединке маленькая. Ты вот эту переворачиваешь ее и втыкаешь в горлышко крема. И все прекрасно. Никакого ножа не надо. Ничего вообще в этой жизни не надо. Чтобы открыть крем, нужны только руки и голова. Вот, казалось бы, две простые вещи. Руки и голова. И у тебя все получится. Вот, поэтому не создавайте себе проблем на ровном месте. Это я не только к зумерам на самом деле сейчас обращаюсь, а вообще ко всем. Надо быть чуть легче и вот как-то уметь находить выход из разнообразных ситуаций.

0: Реклама.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kife. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kife в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
6: Антипробочное шоу «Навигатор» и Аня Трайгубова все еще с вами находится. Есть у меня, да, еще кое-какая информация для того, чтобы вам ее рассказать. Собственно, в свой последний выход, наверное, расскажу вам о том, чем можно заняться в Красноярске. Но я вот уже рассказывала вам, значит, не так давно про то, чем можно в ближайшие выходные заняться. Но я вам расскажу сейчас про большой праздник, который грядет. Не только в Красноярске он грядет, а по всей стране. Это День семьи, любви и верности 8 июля, который будет отмечаться. Но, вы знаете, начинают его отмечать уже... сейчас, собственно, уже завтра пройдут посвященные традициям, семейственности и вот всему этому прочему мероприятия. Например, на стадионе СФУ «Перья-3» там будет спортивный семейный праздник. В том числе, кстати, будут народные игры. Вот что прикольно. Резиночка Чапаев в городке. Я вот, кстати, в Чапаева, честно говоря, в детстве обожала играть. И давно как-то вот не приходилось ни с кем поиграть. Если вдруг вы любитель, тоже напишите нам куда-нибудь в социальные сети. Я обязательно с вами встречусь, поиграю, потому что прям как-то мне безумно нравится. В общем, в Юдинском сквере будет тоже семейный фестиваль с интерактивными играми, мастер-классами и тренингами. А еще, например, на острове Татышев тоже завтра пройдет праздник семейного творчества «Ближе». Он уже регулярный у нас, традиционный. И там будут не только мастер-классы, выступления творческих коллективов, но там же вот будет и краевой конкурс «Самая творческая семья Красноярского края». Поэтому, если за кого-то болеете, то вот можете тоже прийти и попереживать, поддержать. 7 значит, июля будут чествовать победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Вот, можно будет узнать, кто же эти люди и как-то вот знать, на кого равняться, знаете, в ближайшем будущем. Ну и, собственно, основные торжества, понятно, запланированы на 8 июля, на непосредственно день праздника. Самый главный пройдет, значит, в культурно-историческом центре Успенск. Это совершенно новый такой большой мероприятие. Там тоже будут мастер-классы, там будут, значит, творческие выступления. Ну и мы все понимаем, что культурно-исторический центр Успенск находится возле Свято-Успенского мужского монастыря. Там вот также, кстати, мастер-классы по колокольному звону будут доступны. И еще, в общем, можно будет много чего интересного послушать, в том числе несколько хоров, которые приехали к нам своими потрясающими голосами, споют потрясающие музыкальные композиции. Поэтому мне кажется, что посетить такое точно стоит. И даже ярмарка декоративно-прикладного творчества тоже там будет доступна. Можно будет что-то себе приобрести. Но главное, естественно, приходить с семьей, чтобы вот как-то прочувствовать это мероприятие. Но и, значит, на пешеходном мосту рядом с администрацией Красноярска, ну вот, знаете, да, копия к театру оперы и балета, там будет шествие молодоженов и семейных пар юбиляров. Это вот тоже, мне кажется, те, на кого стоит равняться. Можно прийти, посмотреть и каким-то образом поздравить. Также будет там и концертная программа, кстати. Что еще? Значит, смотрю, что в этот день также по всему краю будут, естественно, различные мероприятия. Вот можно заглянуть в Национальный центр России, который у нас работает каждый день. Там тоже будут классные события. И на остров Татышев тоже обязательно заходите. В общем, чтобы вы понимали, огромное количество на самом деле событий, приуроченных к празднику. Праздник действительно отличный. Значит, он на самом деле довольно-таки молодой, да, но вот он зато с корнями такими нашими, значит, с корнями близкими нашей стране, скажем так, это вот наши святые, Петр и Феврония, в честь которых в том числе праздник назван, поэтому немножечко, кстати, вот их историю тоже можно будет узнать. Я думаю, что в каждой точке празднования этого замечательного дня, этого события, поэтому что вот хочется мне вам в связи с этим пожелать, конечно же, любви, верность, крепости ваших отношений, честности, наверное, какое-то, да, потому что, ну, события бывают разными, но мне кажется, что вот такой один из, может быть, секретиков, значит, крепкой семьи, это, наверное, все обсуждать, обо всем говорить, как бы ни было, что бы ни было, главное вот об этом говорить. Но вот видите, я сейчас как будто бы на шоу «Давай поженимся». Немножечко у нас такой юмористический навигатор. Видите, вы же сразу, наверное, понимаете, да, кто вот в нашей тройке, кто в нашей тройке за что отвечает, за какие темы. Когда мальчики что мальчики обсуждают, когда девочка осталась, что девочка обсуждает. Ну, а каждому свое, втроем мы очень прикольно мэтчимся, я надеюсь, что... А вы с этим тоже согласитесь. В общем, замечательного совершенно вам вечера. Не отключайтесь, оставайтесь с Красноярск ФМ. У нас много чего интересного, позитивного и настраивающего на правильный лад. Конечно же, крутых вам выходных. Помните, от солнышка себя берегите. Да и вообще по жизни просто берегите себя. Ну, до скорых встреч, до понедельника. Нет, до какой день? Я забыла, какой сегодня день. Да, до понедельника. Все, до встречи, пока.

0: Наярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: На связи база.
6: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
5: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
6: Даю добро. Замена производится бесплатно.
7: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
8: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели ограничения на фото и видеосъемку объектов, имеющих значение для жизнеобеспечения территории. Запрещена не сама съемка, а публикация кадров, раскрывающих местонахождение таких объектов. Как пояснили в правительстве, критически важна не формальная принадлежность объекта к категории, а его реальное значение для жизнеобеспечения региона. Указ губернатора уже вступил в силу. Контролировать его исполнение будут МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС и Роскомнадзор. В правительстве не уточнили, каким образом ведомства будут выявлять нарушения. Срок действия запрета не ограничен, пишут НГС-24. В Красноярском крае зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения эрлихиозом от укуса клеща. Заболел 15-летний подросток. Эрлихиоз – это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему, печень и сосуды. Заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой, а также может привести к поражению легких и сердечно-сосудистой системы. По данным врачей, у мальчика диагностирована легкая форма. Специфической вакцины от эрлихиоза не существует, поэтому в Роспотребнадзоре вновь напоминают о мерах предосторожности. Об этом пишут новости ТВК. В аэропорту Красноярска за июнь у пассажиров изъяли 427 килограммов запрещенной растительной продукции. Всего выявлено 23 нарушения. Специалисты Россельхознадзора проверили более 250 международных рейсов. В ручной клади и багаже нашли овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Об этом пишет Ньюслаб. Экс-министра экономики Анну Петровскую назначили заместителем мэра Красноярска. Информация подтверждена администрацией города. В новой должности она будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики и организационной работы, управление делами, а также управление информатизацией и связи. Последние 2 года Петровская была заместителем руководителя аппарата правительства региона, пишет НГС-24. На острове Молоково в Красноярске открылся первый из 2 туристических визит-центров. В одном здании можно узнать о маршрутах по городу и краю, воспользоваться бесплатным туалетом и комнатой матери и ребенка. В другом – перекусить своей едой, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Работают они с 9 утра до 9 вечера. Рядом теплые круглосуточные биотуалеты и павильон с фастфудом. Вокруг установлены бесплатные столы для пикников. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.93, евро 88.71. Наталья Мальцева, служба информации.
9: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
10: Климат-контроль
11: на 96.2 FM.
12: Завтра, в субботу, 4 июля, в городе переменно облачно. Температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
14: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
15: О, Дивснайкер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.

0: реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только 2 дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД «Форд», ТК «Континент», ТК «Атмосфера дома». 8 800 221 91.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

0: Реклама.
1: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера дома. 8 800 221 91.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки болы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM. 96.2.
9: For all the best. In trance.

0: iTunes, check astateoftrance.com, or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2. Stay tuned for more A State of Trance.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: FM.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Деспасито, trop jeune pour mourir.
1: Реклама.
2: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
3: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новостной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламам.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM.